Вы слушаете Беренчи радио, в эфире новости часа. В Бишкеке накануне 1 июля под председательством государственного секретаря Арслана Ходжиева состоялось очередное заседание комиссии по развитию исторической науки при президенте. Участники рассмотрели структуру и концепцию 8, 9 и 10 томов фундаментального 16-томного издания «История кыргызов». Были обсуждены научная периодизация, использование новых архивных и археологических материалов, а также вопросы совершенствования содержания будущих томов. Арслан Койчиев отметил, что подготовка многотомного издания является стратегическим научным проектом государственного значения и должна соответствовать высоким академическим стандартам. Кыргызский алфавит остается без изменений. Никаких государственных решений или инициатив по его реформированию не принималось. Об этом заявил руководитель службы информационной политики администрации президента Дайырбек Орунбеков. По его словам, в последние дни в обществе активно обсуждается предложение отдельных ученых Национальной академии наук, касающиеся букв «э» и «е» в кыргызском языке. Орунбеков подчеркнул, что эта инициатива является исключительно личной позицией ее авторов и не отражает официальную позицию государства. Кыргызский алфавит, как и прежде, состоит из 36 букв и останется без изменений, отметил он. Глава службы информационной политики администрации президента также призвал авторов подобных инициатив ответственно подходить к их публичному обсуждению. По его словам, прежде чем выносить такие предложения на суд общественности, необходимо тщательно оценивать их необходимость, возможные последствия и учитывать общественные интересы, чтобы не провоцировать необоснованные споры и недовольство в обществе. На чемпионате мира по футболу стали известны еще три четвертьфиналиста. Сборная Англии обыграла Демократическую Республику Конго со счетом 2-0. Бельгия в дополнительное время одержала победу над Сенегалом со счетом 3-2. Сборная США, несмотря на удаление одного из игроков, победила Боснию и Герцеговину со счетом 2-0. Сегодня в центре внимания матчи Испания-Австрия, Португалия-Хорватия и Швейцария-Алжир. Напомним, в Кыргызстане матчи чемпионата мира по футболу 2026 года транслируют НТРК и телеканал НТРК «Спорт». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня днем на большей части территории дожди, грозы, местами осадки интенсивные. Температура воздуха: Чуйская область плюс 28-33, Таласская область плюс 24-29, Баткенская, Ошская, Джалабадская области плюс 28-33, Иссыкульская область плюс

0: 23-28, Нарынская область плюс 24-29. В Бишкеке днем возможен дождь, гроза, температура воздуха плюс 30-32.
1: В 2026 году футбольный мир вновь объединится. На этот раз чемпионат мира пройдет сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике, превратив их в настоящий центр мирового футбола. На 16 стадионах, наполненных атмосферой праздника и энергией болельщиков, каждый гол станет символом надежды. Каждый пас – воплощением мечты, а каждый матч – частью истории. Впервые в турнире примут участие 48 национальных сборных, которые сразятся за звание чемпиона мира. Обращается ли мировой футбол с легендами Лионелем Месси и Криштиану Роналду? И кто станет новой звездой? Ответы на эти вопросы мы получим вместе на телеканалах НТРК и НТРК Спорт с 11 июня по 19 июля. По вопросам спонсорского сотрудничества обращаться по номеру 0554 45 54 44.

0: Урматы радиоучылар, биринчи маалымат радиосунун толкунунда радио клиника уктуруусун кайталап сунуштайбыз.
1: Добрый день, в эфире Беринча Радио, программа «Радиоклиника», в студии Айда Низаркулова. Международный день врача-нейрохирурга отмечается 8 апреля. Этот профессиональный праздник специалистов, которые занимаются диагностикой и хирургическим лечением заболеваний и органов периферической и центральной нервной системы. Сегодня в программе «Радиоклиника» мы поговорим подробнее о нейрохирургических патологиях головного и спинного мозга, заболеваниях, которые могут серьезно влиять на качество жизни человека и требуют высокоточной диагностики и лечения. Обсудим современные методы лечения, симптомы, на которые важно обратить внимание, а также развеем популярные мифы о нейрохирургии. Сегодня в студию мы пригласили заведующего кафедрой неврологии и нейрохирургии Кыргызского государственного медицинского института переподготовки и повышения квалификации имени Даниярова Жеңишбека Каримова. Добрый день, Жеңишбек Маликович.
2: Добрый день.
1: Сегодня мы посвящаем нашу программу как раз-таки вот вопросам нейрохирургии, потому что не так часто удается уделить внимание именно этим заболеваниям, потому что с ним, конечно, сталкиваются не такое большое количество людей, конечно, мы надеемся. Такой самый первый вопрос. Расскажите, пожалуйста, на сегодняшний день, как вообще обстоит ситуация в нейрохирургии? Насколько много пациентов к вам обращаются? Что вы можете сказать по этому поводу?
2: Сегодняшний день в Кыргызстане нейрохирургическая служба развивается. Нейрохирургов много стало. Раньше нейрохирургов мало было, только в таких городах, как Ош, Бишкек, Джалалабад были. В данное время в нейрохирургической клинике в Оше, в Джалалабаде и Бишкеке много. И частные появились, и государственные. Расширяемся и улучшается в плане диагностики и лечения. У нас многие наши коллеги проходят специализации в таких клиниках, как в России Бурденко, Новосибирске, а также таких дальних зарубежьях Турции, Германии. Кадровый потенциал день за днем растет. И в наших клиниках, допустим, в клинике нейрохирургии Национального госпиталя, делаются разные и все нейрохирургические операции. Больных в настоящее время, нейрохирургических больных много стало из-за того, чтобы диагностика улучшилась. Сейчас в многих местах имеется компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, поэтому диагностика ранних этапах объемных образований головного, спинного мозга улучшается, поэтому больных чуть много стало. Не из-за того, чтобы болезнь много стала, а просто диагностика улучшилась и направляются это больные ранних, таких, когда появляются первичные симптомы, они или сами идут, или направляют врачи на вот этот диагностический центр или к нам в больницах имеется КТ, МРТ-аппарат, они проходят и верифицируется нейрохирургическая патология и к нам поступает. Кроме государственных клиник, кроме государственной больницы, имеются еще частные нейрохирургические клиники в городе Бишкек и Ош.
1: Скажите, пожалуйста, вот если взять ситуацию в общем, то люди какого возраста чаще обращаются? Вот также отдельно, конечно, можно выделить детей, да, может быть, более взрослых людей. И с какими проблемами, какие заболевания у них выявляются чаще всего?
2: У детей чаще всего это врожденные пороки. Это спинобифида и грыжа. Менингомиелоцела или менингоцела, менингоэнцефалоцела, вот такие грыжи. И также имеется опухоль головного мозга, различные кисты головного мозга у детей чаще встречаются. И я бы не сказал, что они тоже много стали. Вот мы оперируем это. Больше всего оперируется в клинике, в детской нейрохирургии, в клинике ДЖАЛ, Национальный центр охраны материнства и детей. Вот, там оперируется, ну, я бы сказал, что чаще встречаются вот такие гидроцефалии, шунтирующие операции проводятся, и различные грыжи, мозговые и спинномозговые грыжи, и также опухоли головного мозга. У взрослых часто это в настоящее время участились геморрагические инсульты, патологии сосудов головного мозга, это аневризмы сосудов головного мозга, артериовенозная мальформация сосудов головного мозга, а также и опухоли головного мозга. И у нас еще имеется нейротравматологическая служба, которая занимается различными черепно-мозговыми травмами и травмами позвоночника и спинного мозга. Ну, часто встречается в настоящее время опухоль головного мозга и геморрагический инсульт, внутримозговые гематомы и аневризмы. Вот такие патологии. Оперируем их.
1: Скажите, пожалуйста, вот часто вы сказали, у детей, например, тоже бывают какие-то врожденные, да, патологии. Вот когда вы проводите лечение, изучаете этот момент, проводите операции, да, насколько быстро идет восстановление? Вот говорилось о том, что дети восстанавливаются достаточно быстро, и вообще насколько оборудованы у нас сейчас центры, чтобы проводить вот такую комплексную операцию, да, и вот чтобы с таким хорошим исходом?
2: Ну, у детей, да, после операционного периода дети восстанавливаются хорошо. Но если вот, ну, смотря какая патология, допустим, спинномозговые вот эта грыжа или вот спинобифида, менингомиела целая, если имеется дооперационные там какие-то там дефекты, они после операционного периода не восстанавливаются обычно. Но вот после операционного периода дети действительно быстро восстанавливаются, они, ну и они и вовремя операции реагируют таким, резко реагируют таким вещам, как кровопотери или травматизация дополнительная интраоперационная. Еще какой вопрос был?
1: Еще вопрос про оборудование.
2: А, про оборудование. Ну, у нас в детских клиниках и в взрослых нейрохирургических клиниках в настоящее время имеются все оборудования, которые можем выполнять все, которые ранее сказанных патологий. Мы можем оперировать. Вот в настоящее время успешно оперируются эндоваскулярные операции. Имеется аппарат, который установлен, ангиографическая установка в Национальном госпитале. Там оперируем и детей, и взрослых различным патологиям сосудов головного мозга. В клиниках нейрохирургии Национального госпиталя все необходимые оборудования имеются, которые мы можем выполнять, цели удаления там опухоли головного мозга и другие объемные образования. Также и в детской нейрохирургии имеются все оборудования, которые данные патологии оперируют.
1: Про патологии, если говорить, то, например, насколько они могут давать такие ранние признаки, да, у детей, чтобы родители обратили внимание и вот поняли, что что-то не так, и, скажем так, сразу привели ребенка к врачу?
2: Ну, допустим, если объемное образование головного мозга, естественно, ребенок беспокойный, все время плачет и плохо питается. Ну, они обращаются, им делают УЗИ, дальнейшая томография головного мозга и выявляют патологии головного мозга. Если имеется в виду там грыжи различного характера, мозговые, спинномозговые, Ну, они видят этот дефект, сами родители перерождение увидели и показали, и дальше попадает к нейрохирургам.
1: Например, если у детей есть вот какие-то заболевания, да, то родители же обычно сразу, да, соглашаются на операции, и вот до этого, наверное, нужно пройти такой комплекс разных анализов, да, сдать, чтобы понять, насколько да. все в порядке.
2: Да, если они согласны, госпитализация, там необходимые анализы сдают, проходят ряд диагностических обследований. Но если, ну, чаще, в большинстве случаев они соглашаются. И бывает, некоторые уезжают за рубеж. Россия, там дальше, Турция, Германия и так далее.
1: Mm-hmm. А вы говорили о том, что какие-то патологии головного мозга, да, тоже могут возникать, например, у детей, выявляться, да, вот насколько это бывает такие приобретенные, да, потому что, например, бывают случаи, когда родители боятся, или вот какой-то случай произошел, да, может, там ребенок ударился, или бывает, говорят, может, при родах, да, тоже что-то могло случиться. Вот такие случаи насколько нужно исключать, и, или оно вот такое приобретенное, либо получается у ребенка, например, оно с, как патология, да?
2: Ну, в основном это родовые травмы, и после вот ребенок, они когда уже начинает ходить, они же не соображают, они могут убегать. Вот недавно поступил ребенок с лестницы, вот высота где-то 1.5 метра, с лестничной площадки упал, и переломал вывих позвоночника, позвонка, это уровень среднегрудной, и нижний парапорез. Ноги двигаются плохо, чувствительность. Вот. Поэтому следить надо за ребенком. Вот часто поступает вот детская нейрохирургия различными травмами. Это перелом импрессионный и различные переломы черепа, переломы позвонка, переломы вывих позвонков, а также внутричерепным гематомам поступает. Поэтому детей надо следить. И бывает, что родовые травмы при родах, в родильных домах, их привозят, допустим, кефалогематома и различного характера там. Травматические повреждения головы и черепа, и головного мозга.
1: Угу. Чтобы, скажем так, предупредить родителей, да, какие вы можете дать советы и на примерах рассказать, вот когда родитель не досмотрел за ребенком, да, вот как вы сказали, с лестницы упал, еще какие случаи могут быть, и вот почему нужно быть родителям все-таки осторожнее намного?
2: Следить надо. Просто следить надо за ребенком. Как говорится, 24/7. Их вот с опасных местах, чтобы они не ходили, не игрались. Ну, следить. И также в таких детских учреждениях тоже надо предупреждать, что ну, характер ребенка какой, гиперактивный или как, что... Только следить надо за ребенком, если чтобы они не получили различные травмы. А то, что какие-то там патологии, типа опухоли головного мозга или другие там сосудистые заболевания, ну, это от того, чтобы следим, не следим, они как бы будут, как бы на генетическом или наследственном уровне, или врожденные такие патологии. А только вот это, чтобы травмы не получили, следить надо за ребенком. Порой не следят, и они получают такие страшные травмы, и на всю жизнь остаются они инвалидами. Вот, допустим, тот ребенок прооперировали, но все равно сохранился вот это неврологический дефицит. Когда что сказать трудно. Периодически лечение получает, но тем не менее вот этот дефицит остается. Ну, не дай бог, чтобы на всю жизнь.
1: Вот после проведения операции немаловажный

0: этап – это восстановление, да, правильное. Вот
1: Да.
0: при восстановлении какие должны быть созданы условия для ребенка? Например, если у ребенка была проведена операция, конечно, в зависимости от сложности, да, а потом какое-то время он остается все-таки в стационаре под наблюдением, да?
1: Да, они после операционного периода до снятия швов, чтобы вот этот острый период, послеоперационный период находится в стационаре под контролем нейрохирурга, потом они под контролем педиатра и невролога. Они дальнейшей реабилитацией и последующим лечением и обследованием занимаются неврологи и педиатры.
0: Скажите, пожалуйста, сейчас, например, мы знаем, что вот в последние годы, да, возьмем года 4, да, большое количество дорожно-транспортных происшествий происходит, аварий, и когда вот в результате этих аварий человек, будь то ребенок, взрослый, получает множественные травмы, да, то, скорее всего, и у вас тоже пациентов становится больше.
1: Да, пациентов последние годы из-за того, чтобы это машин много стало, да, и так видно, что по городу, по этому машин много, потом молодые люди за рулем, и вот и бывает, что и пьяные за рулем, аварии много стало, ДТП, и много поступает различными травмами, смертельные вот это случаи много. Мы почти каждый день читаем, да, новости, что где-то там авария, где-то ДТП, где-то вот это молодой, там, в молодом возрасте погиб, вот так, вот так. Поэтому это уже, наверное, в любом случае дальше и так и будет. Допустим, вот это много травм будет связано с этим техническими как бы вот техника в любом случае со всех сторон будет нас окружать это технические моменты, поэтому как бы надо, когда за рулем скорость, чтобы и надо помнить, что в машине не только он находится, если даже он находится, чтобы ездили помедленнее. Потом надо помнить, что когда травму получили, и многие в молодом возрасте остаются инвалидами. Инвалидом на всю жизнь. Поэтому этого тоже надо помнить. Вот, допустим, летом, когда период каникулах на Сыкуле отдыхают молодые люди, много к нам попадают люди с повреждением шейных позвонков и спинного мозга. И умирают, и вот остаются инвалидами. Руки, ноги не работают. Они там выпили, либо вот молодые, горячие, прыгают головой, ныряют, об дно ударяются и получают вот такие серьезные травмы, которые до последствий всю жизнь остаются. Поэтому беречь надо. И вот когда ездят, тоже надо помнить, что не только он сам как бы получает травмы, да, еще они могут и другим травмировать.
0: Скажите, вот когда происходит ДТП, все-таки много ли, обязательно ли, если будет такой сильный удар, то у человека может образоваться гематома на голове или может быть еще какое-то похуже, да, скажем так, повреждение?
1: Да, когда ДТП или травмы другие, да, там-то подрались, либо их ударили, либо упал, либо ДТП, да, различного генеза, вот различные травмы получаются, там и переломы, и внутричерепные гематомы, и ушибы, и ушиб спинного мозга, головного мозга, так что различного характера получает повреждение при травме.
0: Давайте мы сейчас послушаем новости.

0: Центральной Азии на Биринчи Радио. А немного позже мы продолжим нашу программу.
1: Самые актуальные события в Казахстане, Туркменистане, Узбекистане, Таджикистане на Биринчи Радио с понедельника по пятницу в 12 часов 30 минут на Биринчи Радио новости Центральной Азии. Будьте первыми на Биринчи Радио.
2: Государственное предприятие «Национальная компания Кыргызтемир Жолу», Европейский банк реконструкции и развития, Европейский союз приступили к реализации проекта по созданию современного логистического центра на базе станции «Ивановка». Первым этапом стало подписание мандатного письма, которое открывает подготовку технико-экономического обоснования проекта. Документ подписали по итогам встречи руководства национального железнодорожного перевозчика с представителями ЕБРР и Европейского союза. Стороны обсудили этапы подготовки проекта, перспективы дальнейшего сотрудничества и развития транспортно-логистической инфраструктуры страны. Будущий логистический центр на станции Ивановка должен повысить эффективность грузовых перевозок, расширить возможности железнодорожной сети и создать условия для развития международных транспортных коридоров. С 1 по 31 июля 2026 года иностранные граждане и лица без гражданства, нарушившие миграционное законодательство Кыргызстана, смогут добровольно покинуть страну без применения отдельных мер административной ответственности, напомнили в Минсоцтруда. Такой временный порядок введен указом президента и постановлением Кабинета министров. Программа распространяется на иностранцев, которые превысили разрешенный срок пребывания, находятся в стране с просроченными визами или другими разрешительными документами, а также не имеют документов, подтверждающих законность пребывания. Для участия необходимо обратиться в территориальное подразделение МВД, получить соответствующие решения, а затем оформить выездную визу через портал Е-Виза. Государственная пошлина за оформление такой визы взиматься не будет. В Минсоцтруда подчеркивают, что временный порядок не означает легализацию пребывания в Кыргызстане. Казахстан начинает переход к новой модели экономического развития. Об этом заявил Касым Джамар Такаев на совместном заседании палат парламента. По итогам прошлого года ВВП страны впервые превысил 300 миллиардов долларов, а доля малого и среднего бизнеса достигла 40%. Теперь ключевая задача – обеспечить дальнейший рост за счет развития производства, модернизации инфраструктуры и привлечения инвестиций. На совместном заседании палат парламента президент Казахстана заявил, что Казахстан должен перейти к новой экономической модели. По словам президента, это стратегическая задача особой важности. Старые методы больше не работают, поэтому стране нужны принципиально иные подходы. Глава Казахстана отметил, что мировая ситуация с каждым годом осложняется, но республика продолжает проводить взвешенную политику и уверенно двигаться вперед. С начала 2026 года в Казахстане возбуждено 38 уголовных дел по фактам создания, руководства и участия в организованных преступных группах, в том числе транснациональных. По данным МВД Казахстана, сейчас к уголовной ответственности за различные преступления привлекаются более 160 представителей криминальной среды. Также расследуются дела легализации имущества, полученного преступным путем. Полицейскими выявлено свыше 270 фактов вымогательства, в том числе в отношении предпринимателей и в организациях образования. В ходе оперативно-розыскных мероприятий в регионах Казахстана пресечена деятельность более 30 криминальных групп, причастных к совершению тяжких и особо тяжких преступлений. Особое внимание МВД Казахстана уделяет обеспечению порядка в местах лишения свободы. Совместно с Комитетом уголовно-исполнительной системы зарегистрировано более 50 уголовных дел по фактам неповиновения законным требованиям администрации учреждений и угроз сотрудникам со стороны осужденных, связанных с криминальной средой. Совокупный кредитный портфель банковской системы Узбекистана по состоянию на 1 июня 2026 года достиг 636 триллионов сумов. Это на 12% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В структуре портфеля заметно усилилась роль розничного кредитования. Доля займов, предоставленных физическим лицам, за год увеличилась с 34 до 37%. В абсолютных цифрах объем кредитов, выданных населению, составил 232 миллиона. 1,9 триллиона сумов. Как же распределились кредиты по отраслям экономики? Промышленность остается крупнейшим направлением финансирования – 139,5 триллионов сумов. Сельское хозяйство, кредитный портфель в этом секторе достиг 67,2 триллионов сумов, что соответствует 11% от общего показателя. Торговля и услуги на долю сферы приходится 53,2 триллиона сумов или 8% портфеля. Наиболее высокие темпы роста среди отраслей продемонстрировал строительный сектор. Объем кредитования в строительстве увеличился сразу на 48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 21,6 триллионов сумов. Уважаемые радиослушатели, вашему вниманию были новости Центральной Азии. Оставайтесь на нашей волне.
0: Мы продолжаем программу «Радиоклиника». Я напомню, что сегодня мы говорим о патологиях и о проблемах, которые могут возникнуть, о заболеваниях головного и спинного мозга. А сегодня у нас в гостях находится заведующий кафедрой неврологии и нейрохирургии Кыргызского государственного медицинского института переподготовки и повышения квалификации имени Даниярова Жеңишбек Каримов. Вот вы сказали про молодых людей, которые ныряют именно на Иссык-Куле. Чем опасно это ныряние? Можете рассказать так поподробнее, потому что часто врачи предупреждают о том, чтобы головой вниз не ныряли, что это такой самый опасный все-таки вид вот, отдыха, да?
3: Не рассчитывает глубину, ныряет, ударяется об дно, и шейные позвонки ломаются и повреждается спиной мозг. Поэтому надо знать глубину. Но вообще, как бы, нырнуть тоже с головой, как бы, думая, да? Не так, чтобы там нырнули. Ну, в основном молодые люди и выпившие. Пьяные вот люди часто получают вот такие, вот такого характера травмы шейных позвонков.
0: А если, например, это место достаточно глубокое, это сколько от 2 метров, ну, к примеру, да, если об этом говорить?
3: Ну, конечно, больше 2-3 метров должно быть. А так, ну, 2-метровый, если прыгнуть, да, на 2-метровую глубину, естественно, дно головой ударяется. А, ну, чем больше глубина, тем безопаснее, когда головой ныряет. Поэтому надо смотреть, где как.
0: А можно ли, например, наоборот, если место глубокое, но именно прыгнуть как-то неправильно, да, в неправильном положении, что вот шейные позвонки могут как-то сместиться и может какой-то урон?
3: Всякий может быть. Какая с какой высоты прыгать? Какая там глубина, так что в любом случае надо осторожно быть, и нырять тоже надо, как бы, зная куда, что, как, не так, чтобы там пошли, не зная глубину, и прыгают головой, и получая серьезные травмы, и на всю жизнь остаются калеками. Вот, допустим, летом к нам в клинике нейрохирургии или нейрохирурги оперируют не менее там 10-15 человек. Из них многие умирают, и многие остаются инвалидом на всю жизнь, не восстанавливаясь. И в последующем они тоже долго не живут, так что опасно получить перелом шейных позвонков и повреждение спинного мозга на уровне шейного, даже грудного, чтобы не парализоваться.
0: Жеңишбек Маликович, вот у меня такой следующий вопрос. Вот если мы с вами сейчас будем говорить вообще о современных технологиях, которые используются при проведении операций, мы знаем, что многим медицинским нашим госцентрам были закуплены необходимое оборудование, да, которое помогло облегчить вообще работу самих нейрохирургов. Расскажите, вот сейчас в последние годы какое было оборудование, может быть, приобретено, которое намного облегчило вам работу? Вот было ли такое?
3: Да, было. Ну, микроскоп, естественно, нейронавигатор приобретена в Национальном госпитале, эндоскопический аппарат, который проводится эндоскопические нейрохирургические операции, а еще еще много, ну, еще некоторые аппараты, которые нам привезли и установили, которые нам, естественно, хорошо помогают при выполнении сложных операций. Ну, конечно, еще хотелось много чего.
0: Скажите, пожалуйста, вот насколько опасны вообще сами операции на головном мозге на сегодняшний день? Потому что, например, всех, я думаю, что всех людей вообще вот пугает, да, вот это слово о том, что будет операция проведена на головном мозге, все боятся, потому что все-таки мозг, голова – это такой самый главный орган, и тем более в нейрохирургии, да, если вот немножечко задеть какой-то нерв, да, то это может привести к необратимым последствиям.
3: Ну, естественно, если не зная, повредил во время операции там нужные центры, нужные участки головного мозга, естественно, множественные последствия будут после операционного периода. Но операции проводят обычно такие специалисты, которые имеют опыт года, который как бы накопленным опытом оперирует. У нас, допустим, в клиниках нейрохирургии национального госпиталя в неделю оперируется где-то 40-50 операций проводится. Из них там 20-25 это опухолем головного мозга. После операционного периода успехов как у нас хорошие, так что когда если обнаружили, допустим, опухоль головного мозга или другие нейрохирургические патологии, да, не боясь, пусть идут к нам, у нас и высококвалифицированные специалисты, которые стажировались во многих странах, ведущих университетах и клиниках. И, допустим, у нас эндоваскулярные операции проводятся, аневризма головного мозга. Это вот в неделю там до 10 пациентов оперируют. Раньше только мы открытым способом оперировали, сейчас эндоваскулярным часто оперируем и открытым тоже оперируем. Так что, когда только специалист нейрохирург оперирует, да, нужно довериться и не бояться идти. У нас успехов и много. Имеется много больных пациентов у нас, которые у нас влечиваются, восстанавливаются. Это гораздо больше, чем потери, либо неудачные случаи.
0: Например, часто врачи говорят о том, что у нас в Кыргызстане много хороших врачей, и, конечно, если многие привыкли к тому, что люди более такого взрослого поколения, да, 50, 60 и старше лет, они учились в Советском Союзе, у них как бы уже была очень хорошая база знаний, и некоторые люди не сильно доверяют либо нашим врачам, либо диагностике, либо, может быть, каким-то более молодым хирургам, да, тоже не всегда, и уезжают на операции все-таки в другие страны, однако врачи часто говорят о том, что у нас есть и диагностическое оборудование, и отличные специалисты, которые могут сделать все, что нужно за более меньшую сумму и вот с таким же хорошим качеством. Вот как вы думаете, вот по этому вопросу, на что вы хотите, чтобы обратили внимание вообще сами люди?
3: Ну, специалистов хороших у нас много. Сейчас и молодые. Они проходят стажировку, учатся в зарубежных таких крупных университетах, клиниках, возвращаются, работают. И старые поколения, которые хорошо знают свое дело. Но в любом случае нужно условия для работы. Это надо как бы и помещение, и больница соответствовала мировым стандартам, и, а также оборудование и инструменты, чтобы соответствовало мировым стандартам, которые оперируют с этим оборудованием, либо инструментами, которых вот в России, либо Турции, либо Германии, либо других странах. Да? Таких надо приобретать. И наши врачи, да, действительно, очень хороших специалистов много. Так что вообще уезжать в последующем, если это оборудование и все условия у нас создаваться будет, уезжать необходимости нету. Допустим, по нейрохирургии в данное время у нас все операции выполняются. Все операции, которые выполняют, делают за рубежах, у нас все делаются. Ну, некоторые, конечно, уезжают, которые имеют средства, они уезжают. А многие оперируются у нас, так что все операции выполняются. Но хотелось бы еще доукомплектовать оборудованием, инструментами, чтобы соответствовали мировым стандартам.
0: Угу. То есть вообще, по вашему мнению, получается, что многим специалистам, да, скорее всего, не совсем хватает хорошего оборудования, чтобы да, работать качественно, да?
3: Да, да, да.
0: Угу.
3: Это такое есть у нас.
0: Угу. По вашему мнению, как нужно изменить, может быть, что нужно добавить для того, чтобы улучшить именно нейрохирургию в нашей стране? И, например, мы знаем, что вот сейчас нейрохирургов много среди молодых людей, многие ли хотят идти на эту специальность, потому что мы знаем, что во многих других медицинских специальностях врачей бывает не хватает.
3: Многие в данное время, в настоящее время, многие не хотят идти в нейрохирургию. Почему? Потому что труд тяжелый. Как бы нейрохирургия — это элита хирургии, но в то же время это труд очень тяжелый и платится вот мало, платят мало, зарплата маленькая, поэтому многие не хотят, многие, допустим, сейчас тенденция такова, что пластическим хирургам идут многие, потому что они либо стоматологами становятся многие, потому что они открывают частные центры и зарабатывают хорошо. А нейрохирургии очень тяжелая работа, но и в государственных больницах мало платят, поэтому молодежь многие выбирает не нейрохирургии. Вот. Для того, чтобы нейрохирургия развивалась, надо создать центр, чтобы в центре и детская нейрохирургия, и взрослая нейрохирургия занимались, и надо оснащать современным оборудованием. И нейрохирургам создать условия для работы, и приемлемая зарплата должна быть, и условия работы, чтобы была хорошая нейрохирургическая служба и работа.
0: По вашему опыту, вот, например, сколько времени занимает операция, да, в среднем, потому что это очень тяжело же, да, как раз проводить операцию, вот. Сколько времени вы можете провести на ногах, когда проводите операцию? Вы же говорите, что это очень сложное, тем более нейрохирургия – это самое вот тяжелое тоже.
3: В среднем наша операция длится 3-4 часа. 3-4 часа. Самая такая легкая, простая операция – это примерно час час-полтора. Самая длительная операция 12-14 часов. Такие. Поэтому наша операция всегда занимает длительное время.
0: Скажите, пожалуйста, если, например, у человека вот в головном мозге выявилась какая-то опухоль, да, может быть, доброкачественная или злокачественная, бывают ли случаи, когда вот люди не хотят ничего делать, не проводить операцию, и вот если она доброкачественная, думая о том, что все-таки в будущем ничего не случится, или все-таки эти пациенты, которые, может быть, отказываются от операции, они все-таки через какое-то время решаются и приходят. Вот этот вот выбор, как он стоит вообще обычно?
3: Поставили диагноз опухоль головного мозга, надо идти к нейрохирургам, оперироваться надо. Доброкачественно, злокачественно, в любом случае надо оперировать, потому что опухоль растет. Это череп как бы ригидная вот, костная структура, когда растет опухоль головного мозга, сдавливает головной мозг, в последующем убивает человека. Это объемное образование, опухоль головного мозга. Доброкачественно, злокачественно, в любом случае растет. Если доброкачественно, мы удалили, если полностью удалим, конечно, продолжен рост редко бывает. Редко бывает. А злокачественным, из-за того, что продолженного роста не было, мы отправляем в онкологию. В дальнейшем они получают химиотерапию или либо лучевую терапию. Поэтому, когда имеется опухоль головного мозга, надо в любом случае оперироваться. Они в любом случае, они потом от этой опухоли страдать будут, умрут. Либо будет такие дефициты, порезы, параличи. Так что надо оперироваться.
0: То есть все, кто к вам приходит, они обычно все равно проводят операцию, правильно?
3: Да, если мы обнаружили там патологию нейрохирургического характера, мы предлагаем операции, и многие соглашаются, оперируем и живут. Так что, если головной мозг прооперировали, не обязательно все становятся инвалидами, либо умирают. Нет, живут многие. Многих мы потом встречаем на каких-то мероприятиях или на улицах мы встречаем, или они как бы через год приезжает, показывается, либо кого-то показать, идут к нам. И вот лет 10 назад оперировали, лет 5 назад оперировали. Так что не надо бояться. Раз обнаружили, надо идти к специалистам или к хирургам.
0: У меня такой интересный вопрос. А вообще все нейрохирурги, они помнят своих пациентов, да?
3: Нет.
0: Не все.
3: Не всех. Иногда бывает, что встречаешься где-то в каких-то мероприятиях, подходят, о, доктор, здравствуйте, вы, вот у вас лежал, оперировали, либо они подходят там, о, доктор, вот у вас недавно, даже давно, так что иногда помнишь. Ну, некоторых вот, конечно, помнишь, но не многих, так что не всех.
0: Вот операции на спинном мозге, спинной мозг тоже считается одним из самых сложных органов вообще во всем организме человека, потому что он отвечает за всю жизнедеятельность, да, самого позвоночника. Вот такие операции тоже каким образом проводятся и насколько они тоже безопасны?
3: Спинной мозг очень нежный и капризный орган. Если повредил, восстанавливается долго, медленно, порой не восстанавливается часто. Поэтому берегите спинной мозг, позвоночник. И такие операции выполняются, как опухоль спинного мозга, всякие кистозные образования, и паразитарные кисты, встречается, и встречаются сосудистые патологии спинного мозга. Оперируем все эти патологии. И часто оперируем грыжа дисков и патологию позвонков у нас оперируется. Все виды.
0: Что не нужно делать для того, чтобы не получить травму и чтобы не потребовалась операция именно на спинной мозг?
3: Беречь себя. Беречь от опасных ситуаций.
0: Это тоже в основном травмы, да, всякие?
3: Да, и травмы, ДТП, всякое. Избегать надо от таких опасных ситуаций.
0: Расскажите, пожалуйста, вообще с какими сложными случаями вам приходилось сталкиваться, какие операции вы проводили, вот какие вы можете сейчас вспомнить?
3: Сказать трудно, такие сложные случаи, как бы не каждый день, но каждый месяц встречается, поэтому сказать трудно. Допустим, недавно прооперировали ребенка, пол головы опухоли замещена, головной мозг. Опухоль головного мозга почти занимает 1/3 час черепа головного мозга. Мы прооперировали, думали, что ребенок как бы не выживет, да, либо будет инвалидность грубая. Нет, на следующий день ребенок как бы активный, руками, ногами двигается и питается хорошо. Это тоже как бы удивительно, что у детей быстро восстанавливается. Это тоже запоминающийся случай, как бы. А так, как таково, тяжелой ситуации у нейрохирургов почти каждый день. Так что...
0: Часто бывает такое, что вы ожидаете одного исхода, вот как вы сказали, да, что ребенок будет дольше восстанавливаться, а получается так, что наоборот, все проходит достаточно спокойно, и ребенок быстро восстанавливается,
3: часто,
0: или взрослый.
3: Часто, часто. Иногда бывает, что удаляешь маленького размера опухоль, да, и получается большой неврологический дефицит. Иногда бывает, удаляешь большого размера опухоль, и такой почти неврологического дефицита нет. Поэтому такие случаи часто у нас.
0: По вашему мнению, как стресс, вот какие-то нервные состояния, да, они влияют на возникновение каких-то заболеваний, да, или, может быть, даже образований в головном мозге? Вот бывает же, что так говорят, что многие болезни все-таки от стресса. Если вот это не патологии, например, а как бы приобретенные, да, в результате чего-то.
3: Да, каких-то связей имеет, поэтому... Берегите себя, избегайте от стрессовых ситуаций, не заболеет. Поэтому стресс – это как бы, как может быть причиной многих заболеваний.
0: Вот 8 апреля отмечается День нейрохирургов. Что бы вы хотели пожелать и посоветовать всем будущим, нынешним нейрохирургам и также своим коллегам?
3: Всем нашим коллегам-нейрохирургам я желаю здоровья и терпения в нашем легком, нелегком труде и много благодарных пациентов и много успешных операций, и чтобы наша нейрохирургия в Кыргызстане развивалась, достигла до такого уровня, что наши пациенты, чтобы не уезжали, только обращались и лечились у нас нейрохирургов. Всем здоровья!
0: Спасибо вам большое за вашу сегодняшнюю информацию. Я напомню, что сегодня в прямом эфире программы «Радиоклиника» приняла участие заведующий кафедрой неврологии и нейрохирургии Кыргызского государственного медицинского института переподготовки и повышения квалификации имени Даниярова Джингишбек Каримов. Программу «Радиоклиника» провела Айдай Низар.

0: Здравствуйте, далее на Биринчи радио программа «Кыргызстан» и сегодня в фокусе внимания нашей передачи.
1: У природы нет плохой погоды, всякая погода благодать. Какой общий прогноз погоды ожидается в Кыргызстане в первые дни июля? С 1 июля начался прием заявлений на получение пособий БАЛА-РС. Если граждане подадут заявление в июле, выплата пособия начнется с августа. Получать пособие можно через два государственных банка – Эльдикбанк и А-банк. Размер пособия составляет 1200 сомов ежемесячно на каждого ребенка в возрасте до 3 лет. К этим темам и не только мы сегодня обращаем ваше особое внимание. Сейчас хотелось бы перейти к главной теме сегодняшнего эфира. Какова же будет погода в первые дни июля? На самом деле, действительно, каждый день перед выходом из дома мы часто смотрим за окно и наблюдаем, какая же погода в этот или в другой день. И, конечно, это очень разумно. Я бы сказала, что и в этом есть, конечно, практический смысл. Погода напрямую влияет на наши планы и комфорт. Кстати, для информации наших уважаемых радиослушателей, вот буквально некоторое время назад Министерство чрезвычайных ситуаций страны распространило штормовое предупреждение, что вот в ближайшие 3 часа в городе Бишкеке и Чуйской области ожидается усиление восточного ветра. Днем и вечером возможны грозы, при которых скорость ветра может достигать 15-20 метров в секунду. И на самом деле, конечно, интересно, что в последние время у нас в стране происходят такие даже шквалистые ветры, происходят дожди. И на самом деле тоже возникает вопрос, насколько есть риск возникновения селей, паводков или оползней в горных районах страны.
2: Да, на самом деле вопрос такой сейчас актуальный, особенно мы по последним новостям видим, вот в Иссык-Кульской области, например, такие обильные дожди прошли, и многие дороги, некоторые поселения были затоплены, такие активные дожди, вот накануне тоже буквально несколько часов МЧС тоже придарило такое штормовое предупреждение о том, что в ближайшие 3 часа будут дожди. Здесь столица Кыргызстана, но мы видим, что курортная зона Иссык-Куля тоже понемногу затоплена, и там работали сотрудники МЧС. В целом, какая погода ожидается в ближайшие дни по регионам нашей страны, а также в Бишкеке, может быть, это юг нашей страны. Сейчас мы знаем, уже некоторая уборочная кампания проходит, начинается в некоторых районах. И вот подробно об этом, кто будет у нас сегодня в эфире, мы поговорим далее в программе нашей.
1: Ну, сейчас у нас на прямой связи ведущий специалист отдела метеорологических прогнозов Лилия Даутбекова. Лилия Аим, здравствуйте.
3: Алло, здравствуйте.
1: Лилия Аим, мы попросим вас сделать, наверное, телефон, громкую связь вы, пожалуйста, отключите. Почему? Потому что вот идет завязка. Давайте поговорим без громкоговорителя. И вот, конечно, сейчас вот на дворе начало июля, и многих наших радиослушателей интересует вопрос, вообще, какой общий прогноз погоды ожидается в нашей стране в первые дни июля. Вот Эрмек напомнил, и я напомнила о том, что буквально вот некоторое время назад МЧС распространила такую информацию, штормовое предупреждение, что в ближайшие 3 часа в Бишкеке и Чуйской области ожидается усиление ветра и грозы. Но на самом деле мы в последнее время видим, что много дождей, много гроз, и поэтому и возникает вопрос наверняка, вот общий прогноз погоды, он будет каков в первые дни июля?
3: Ну, смотрите, на сегодня у нас по прогнозу ожидается на большей части территории дожди и грозы по всей республике, а также местами по всей республике ожидаются осадки интенсивные. Также усиление ветра на сегодня ожидается 15-20 метров в секунду. А на третью ночь у нас ожидается также на большей части дожди и грозы. Чуйская, Таласская, Ошская, Джалавацкая, Иссык-Кульская и Нарынская областях местами осадки интенсивные. На 3 число день ожидается также на большей части территории дожди и грозы. Чуйская, Ошская, Джалавацкая, Иссык-Кульская, Нарынская областях местами осадки интенсивные. На 4 ночь на большей части у нас ожидается в Иссык-Кульской области местами по Чуйской, Таласской, Баткенской и Нарынской областях. В Ошской и Джалавацкой областях у нас под пригорным и горным районом ожидаются дожди и грозы. В Иссык-Кульской области осадки будут интенсивные, возможно. На четвертый день у нас по всей территории ожидается на большей части территории дожди и грозы. В Чуйско-Ожской, Джалавадской, Сыкульской и Норильской областях местами осадки интенсивны. На пятое число ночь на большей части территории по Иссык-Кульской области, местами в Чуйской, Ожской, Джалабадской и Нарынской областях, Талас-Кабардинской областях без осадков. На 5 число день местами ожидаются осадки только по Иссык-Кульской области, по остальной территории без осадков. На 6 ночь по всей территории республики без осадков. На 6 день местами по Иссык-Кульской области и в горных районах Чуйской, Ожской и Джалабадской областях. На 7 ночь ожидается без осадков, и на 7 день по всей территории республики ожидаются кратковременные дожди местами по всей территории республики. 8 ночью ожидается местами по Иссык-Кульской-Норильской области дожди и грозы, а днем по всей территории республики кратковременные дожди и грозы. На 9 число ночью у нас ожидается без осадков, на день по предгорным и горным районам республики. Также у нас усиление ветра на завтрашние, получается, на все сутки, 3 число и также 4 число днем. Западное усиление западного ветра до 15-20 метров в секунду.
1: Ну вот если говорить о начале июля месяца, Лилия Им, то скажите, пожалуйста, вот если говорить о начале месяца, то начало июля будет более жарким или, может быть, более прохладным климатической нормы?
3: По климатической норме у нас получается небольшое повышение на 1,5 градуса. Высокие температуры, но не сильно высокие, конечно, ожидаются по Чуйской и по югу республики. То есть по Чуйской области примерно от 33-38, а по югу республики также от 35 до 40 тепла, то есть в отдельные дни.
2: Вот такой вопрос по поводу, вот вы отмечали интенсивные осадки, а вот чем отличаются интенсивные осадки, обильные осадки, говорят, вот, и такой проливной дождь? Это, может быть, где-то больше осадков ожидается, вот, или миллиметров измеряется? Вот здесь какие-то различия есть? Вот, интенсивные осадки, вот, обильные осадки и там проливной дождь? Вот, часто вы сообщаете об этом?
3: Обильные осадки, они у нас от 15 до 29 миллиметров, и интенсивные осадки от 30 миллиметров и выше. Это, получается, за 12 часов собираются. В некоторых местах разница между, как вы сказали, локальными же, да?
2: Локальные, да, ливневые дожди, вот интенсивные осадки, это, в этих понятиях различия есть?
3: Локальные, это имеется в виду, что в одном каком-то месте они пройдут намного интенсивнее, чем в другом. В зависимости от территории, например, на юге республики, возможно, локальные, а на Иссык-Кульской области, например, обычные осадки, не такие. В этом разница. И также по количеству осадков.
2: А есть ли риск возникновения сели, вот паводков или оползней, да, в связи с такими дождливой погодой, которая в целом ожидается и в горных районах нашей страны? Наверняка вот вы тоже, да, читали в средствах массовой информации, в социальных сетях, что вот даже вот на Иссык-Куле, да, много дождей накануне вот 1 числа было. Вот, и какие есть ли риски возникновения вот сели, паводков или оползней в горных районах?
3: По сути, есть небольшой риск. Мы же для этого и выпускали штормовое предупреждение. Гидрологи выпускали штормовое предупреждение. Оно у нас продлится до 5 числа, что в некоторых регионах нашей республики возможно серия.
2: А вот переменчивая погода, когда происходит, насколько вот устойчиво погода, будет жаркая погода или ожидаются резкие перепады температуры. Такой вот в летний период часто наблюдается на территории Кыргызстана. Может быть, от жары сразу же идет такой резкий перепад температуры, холод на 10 градусов, может быть, температура воздуха падает. И это такое нормальное явление для нашего региона.
3: Получается, мы выпускали месячный прогноз погоды, где у нас, получается, температура воздуха будет выше на 1-1,5 градуса, выше климатической нормы, и в некоторых районах даже будет, как бы, в некоторые дни месяца будет температура, например, по Чуйской области днем от 24 до 29, а в некоторые дни от 33 до 38 тепла. То есть повышение температуры идет постепенное, небольшое. Будет колебаться.
2: А какая погода будет на побережье озера Иссык-Куль есть вот с началом туристического сезона, особенно вот в курортных, да, таких точках, это Чолпаната, Бустери, потому что вот когда вы тоже прогноз погоды нам высылаете, средства массовой информации, отдельно берете вот именно город Чолпаната, какой там ветер будет, западный, ожидаются ли дожди, грозы, потому что наверняка многих интересует, да, сейчас сезон у нас отпусков идет, и многие собираются на Иссык-Куль, видят, например, может быть, или знакомые говорят, что там дожди идут, пока немного, может, прохладнее, или наоборот, кому-то нравится, когда дожди идут. Вот если взять такие вот курортные направления, вот именно в Иссык-Кульской области, да, Чолпаната, Бустери, здесь как-то можно отметить отдельно, какой прогноз погоды там ожидается? Потому что зачастую бывает, что, например, в городе находишься, здесь очень жарко, да, до 30-40 градусов, а едешь в Чолпанату, там могут дожди быть, или наоборот, там в Чолпанате постоянно солнце светит, а здесь в городе, например, в Бишкеке идут дожди. Вот именно вот по этим направлениям, по двум городам, вот курортным зонам, точкам Чолпаната и Бустери, здесь можно как-то отдельно отметить, какая погода ожидается там в ближайшие дни?
3: Ну, смотрите, мы выпустили прогноз погоды на неделю. У нас получается, что с 3 по 5 число временами дожди и грозы будут. 6 июля и 7 июля ночью без осадков преимущественно. 7 июля днем возможен кратковременный дождь, гроза. 8 июля ночью без осадков днем возможен кратковременный дождь, гроза. Также на всю неделю у нас ветер западный 4-9 метров в секунду. По температуре небольшое колебание есть, но в основном не такое сильное, да, где-то минус 1 градус, где-то плюс 1 градус. От 23 до 25 днем и ночью примерно от 12 до 15 градусов.
2: А как часто обновляется прогноз погоды, вот, и где жители, например, нашей страны могут получать наиболее достоверную информацию? Вот, у каждого в телефоне есть, как бы, прогноз погоды, приходят там, на 10 дней, на 3 дня. Или все-таки вот, Кыргызгидромет дает такую более точную погоду, потому что специализировано такое учреждение, где уже есть анализ, да, прошлогодних погодных явлений, температур, которые были. И насколько вот можно доверять, например, 10 дней вперед, на 3 дня, более точную информацию наверняка дает Кыргызгидромет, который вот, может быть, на 3 дня, да, вперед может дать такой приблизительный прогноз погоды.
3: Ну, смотрите, мы выпускаем прогноз погоды на 7 дней и плюс 2 дня консультативные дни. Самые достоверные, ну, как бы, более такие достоверные и точные прогноз погоды – это на первые 3 дня. А следующие 5-7 сутки, в общем, полезны для общего планирования. Там, если вы собираетесь куда-то поехать или там, ну, для своих планов, так скажем. Также у нас есть свой сайт meteo.kg, где мы каждый день обновляем прогноз погоды и также температуры. То есть самая достоверная информация именно на нашем сайте, где мы все выкладываем каждый день. И все это обновляется также каждый день.
2: Вот когда говорим про атмосферный фронт, западный ветер, юго-восточный, вот если касательно столицы нашей, какой ветер в столице дует и как это отражается в целом на погоде здесь, в Бишкеке? Потому что многие сейчас понимают, что очень жарко. Ну, понятно, что летний период порой вот в июле месяце достигает до 40 градусов. Какой ветер дует в целом, скажите, пожалуйста, вот в столице? И вот когда вот вы даете прогноз погоды, например, в столице Кыргызстана, ожидается температура, скажем, 35-38 градусов. Это в тени или на солнце такая как бы температура нагревается? Вот два таких вопроса.
3: В основном в нашей столице наблюдается западный ветер. Западный ветер у нас немного прохладнее, чем, например, юго-восточный, восточный или южный ветер. Западный ветер в основном у нас идет при вторжении, при прохождении фронтов, то есть они еще несут за собой облака, там, грозы и небольшое понижение температуры. И когда у нас южный или восточный ветер, в основном у нас небольшое повышение температуры воздуха идет. И второй вопрос, как вы задали,
2: по поводу, да, температуры.
3: 38-40, обычно эта температура у нас, получается, есть, ну, простыми словами скажем, будка, она у нас находится на расстоянии от земли от 2 метров. В ней у нас получается будка, где спокойно проходит атмосферный воздух, и в ней стоят 2 термометра, которые измеряют температуру, относительную температуру воздуха, и оно более достоверно. То есть как бы оно точнее показывает температуру воздуха, которая находится на данный момент сейчас.
2: Да, Лилия, в завершении нашей беседы давайте, может быть, тем радиослушателям, которые присоединились к нам только что, еще раз немного расскажем о том, вот какая погода ожидается в ближайшие дни вот здесь у нас в Кыргызстане. Вот, может быть, больше отметить вот Иссык-Кульскую область, потому что впереди выходные, может быть, люди собираются поехать там на 3-4 дня в Иссык-Кульскую область для того, чтобы отдохнуть. Будет ли там солнце на Иссык-Куле или будет немного дождливо? Вот касательно давайте Бишкека и вот именно направление Иссык-Куле, Чолпан-Ата-Бостери для наших радиослушателей, если они планируют свой отдых в ближайшие вот 3 дня.
3: Ну, смотрите, 3, 4 и также 5 июля ночью по всей территории Иссык-Кульской области у нас ожидаются временами дожди и грозы. Также местами осадки интенсивные. 5 июля днем местами дожди и грозы. 6 июля ночью без осадков, днем местами кратковременные дожди и грозы. 7 июля ночью без осадков, 7 июля днем и 8 июля местами кратковременные дожди и грозы. 9 июля ночью без осадков. Днем в предгорных и горных районах кратковременные дожди и грозы. Также по Иссык-Кульской области нас ожидает небольшое усиление ветра 3 и 4 июля днем местами до 15-20 метров в секунду. По городу Чолпан-Ата-Бостери с 3 по 5 июля местами дожди и грозы. 6 июля и 7 июля ночью без осадков. 7 июля днем возможен кратковременный дождь и гроза. 8 июля ночью без осадков, днем возможен кратковременный дождь и гроза. По республике вы сказали, да, по той погоде или по столице?
2: По столице, да, по столице.
3: По столице. По столице у нас на 3 июля, то есть завтра уже временами дожди и грозы. 4 июля ночью возможен дождь и гроза, днем дождь и гроза будет. 5 июля ночью дождь гроза, днем переменная облачность, осадки маловероятны. 6 числа по 9 июля без осадков, также ветер западный 4-9 метров в секунду, и на завтрашний день с усилением, ожидается с усилением до 14 метров в секунду.
2: Большое спасибо вам за информацию такую подробную. Очень хорошо вы рассказали нашим радиослушателям о прогнозе погоды на ближайшие дни. Как бы подробно, расширенно рассказали. Мы очень рады. Спасибо за то, что вышли в эфир. И до скорой встречи. Приятных вам выходных и сегодняшний рабочий день.
1: Да, мы напомним. Спасибо. Я напомню, что на прямой телефонной связи с нами была ведущий специалист отдела метеорологических прогнозов Лилия Даутбекова. Сейчас у нас новости этого часа. Новости этого часа услышим из уст Каната Султакеева, после чего продолжим нашу программу.
4: Накануне 1 июля в Кыргызской республике стартовал прием заявлений на получение нового ежемесячного государственного пособия «Балайрысы» для детей до 3 лет. Выплаты введены во исполнение указа президента Кыргызской Республики о введении ежемесячного государственного пособия детям до 3 лет от 6 марта 2026 года под номером 104 и соответствующего постановления Кабинета министров под номером 421. Статистика первого дня приема документов 1 июля 2026 года выглядит следующим образом. Всего подано заявление 14 318. Принято к назначению пособия 13 782 заявления. Формат подачи документов через мобильное приложение в электронном виде 12 205 заявлений. Сотрудники территориальных управлений Министерства труда, соцобеспечения и миграции и ОАО «Тундук» на местах оказывали гражданам практическую помощь при оформлении заявок через мобильные устройства. В бумажной форме 1577 заявлений. Непринятыми на первоначальном этапе остались 536 заявлений. Основной причиной стало несоответствие персональных данных граждан в государственных информационных системах и ресурсах. По выявленным фактам расхождений профильные государственные органы совместно с техническими операторами оперативно проводят работу по устранению технических барьеров. Это позволит скорректировать данные и обеспечить беспрепятственный доступ всех детей до 3 лет к получению причитающихся выплат. Напомним, что размер пособия «Балайрысы» составляет 1200 сомов ежемесячно на каждого ребенка с момента рождения до достижения им 3 лет. Прием документов от граждан продолжается в штатном режиме. Глава Министерства иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев в рамках своего официального визита в Анкару встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Глава МИД передал слова приветствия и на лучшие пожелания президента Садыра Джапарова, выразив благодарность за теплый прием. В ходе встречи стороны отметили высокую динамику кыргызско-турецкого сотрудничества и подчеркнули важность регулярных контактов на высшем и высоком уровнях. Подтверждена взаимная заинтересованность в дальнейшем углублении партнерства по широкому кругу направлений. Отдельное внимание было уделено взаимодействию в рамках ООН, ОТГ и других международных организаций. Кыргызская сторона выразила признательность Турции за поддержку кандидатуры Кыргызстана на выборах в непостоянные члены Совета безопасности ООН на 2027-2028 годы. Реджеп Тайип Эрдоган, в свою очередь, поздравил Кыргызстан с избранием и пожелал успеха в выполнении поставленных задач. Стороны также подчеркнули значимость укрепления сотрудничества в рамках тюркского мира и координации усилий по вопросам международной безопасности. По итогам переговоров подтверждена готовность к дальнейшему развитию всеобъемлющего стратегического партнерства и последовательной реализации достигнутых ранее договоренностей. Секретарь Совета Безопасности Кыргызской Республики Адилет Орозбеков выступил на 4-й контртеррористической неделе Организации Объединенных Наций в городе Нью-Йорк. Доклад посвящен теме «Опыт стран Центральной Азии в области судебного преследования, реабилитации и реинтеграции лиц, возвращающихся из зон конфликтов». В ходе выступления Адилет Орозбеков рассказал о системе, применяемой в Кыргызстане в сфере реабилитации и реинтеграции репатриантов, возвращенных из зон боевых действий. Секретарь Совбеза подчеркнул, что по поручению президента Кыргызстана Садыра Джапарова страна реализует последовательные меры в рамках национальной программы репатриации, в частности, приведены гуманитарная миссия «Мейрим» в 2021 году, в ходе которой из Ирака были возвращены 79 детей. 6 этапов масштабной операции «Айкёль» с 2022 до 2024 годы, вернувшие из лагерей Сирии 470 человек, среди которых 150 женщин и 320 детей. Дополнительные этапы репатриации с 2024 до 2025 годов, увеличившие общее число возвращенных граждан до 551 человека. Адилет Орозбеков отметил, что государство акцентирует внимание на принципах защиты интересов детей, чтобы в дальнейшем в их жизни не было фактов стигматизации со стороны окружающих, и они могли успешно сосуществовать в обществе, обладая всеми правами, свободами и возможностями. Кыргызский алфавит остается без изменений. Никаких государственных решений или инициатив по его реформированию не принималось. Об этом заявил руководитель службы информационной политики администрации президента Дайырбек Орунбеков. По его словам, в последние дни в обществе активно обсуждается предложение отдельных ученых Национальной академии наук, касающиеся букв «э» и «е» в кыргызском языке. Орунбеков подчеркнул, что эта инициатива является исключительной личной позицией ее авторов и не отражает официальную позицию государства. Кыргызский алфавит, как и прежде, состоит из 36 букв и останется без изменений, отметил он. Глава службы информационной политики администрации президента также призвал авторов подобных инициатив ответственно подходить к их публичному обсуждению. По его словам, прежде чем выносить такие предложения на суд общественности, необходимо тщательно оценивать их необходимость, возможные последствия и учитывать общественные интересы, чтобы не провоцировать необоснованные споры и недовольство в обществе. В Кыргызстане продолжаются работы по ликвидации последствий сильных дождей, вызвавших подтопление отдельных участков автодорог Бишкек-Нарын-Торугард и Сары-Булак-Сонкуль. По данным Министерства транспорта и коммуникации, для устранения последствий на место оперативно направили специальную дорожную технику. Специалисты проводят отвод воды с проезжей части и восстановительные работы. В Министерстве транспорта и коммуникации сообщили, что движение на обеих автодорогах остается открытым и осуществляется без ограничений. Национальный банк Кыргызстана предупреждает об очередной мошеннической схеме. Неизвестный распространяет в соцсетях и мессенджерах объявления, где обещают гражданам помочь в получении льготного кредита. Для убедительности представляют поддельные документы с логотипом регулятора и фейковые отзывы. Кыргызстанцев призывают не доверять подобным сообщениям и ни под каким предлогом не переводить деньги незнакомцам. Нацбанк также отмечает, что не выдает кредиты населению, не просит перевести деньги, не направляет удостоверения сотрудников через мессенджеры и не работает с виз-лицами. На чемпионате мира по футболу 2026 года стали известны еще три четвертьфиналиста. Сборная Англии обыграла Демократическую Республику Конго 2-0. Бельгия в дополнительное время одержала победу над Сенегалом 3-2. Сборная США, несмотря на удаление одного из игроков, победила Боснию и Герцеговину со счетом 2-0. Сегодня в центре внимания матчи Испания-Австрия, Португалия-Хорватия и Швейцария-Австрия. Алжир. Напомним, в Кыргызстане матчи чемпионата мира по футболу 2026 года транслируют НТРК и телеканал НТРК «Спорт». Курсы валют по отношению к сомам, установленные Национальным банком Кыргызской Республики на сегодня: 1 доллар США 87 сомов 45 тыин, 1 евро 99 сомов 66 тыин, 1 российский рубль 1 сом 11 тыин, 1 казахский тенге 18 тыин, 1 китайский юань 12 сомов 87 тыин. Внимание, в ближайшие часы, а также в течение дня и вечера в Бишкеке и Чуйской долине ожидаются грозы и сильный ветер. Об этом сообщает Кыргызгидромет. По данным синоптиков, скорость западного ветра может достигать 15 или 20 метров в секунду. Как сообщили в Кыргызгидромет, сегодня днем на большей части территории дожди, грозы, местами осадки интенсивные. Ветер западный 4-9 метров в секунду, местами с усилением до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха: Чуйская область плюс 28-33, Таласская область плюс 24-29, Баткентская, Ошская, Джалабадская области плюс 28-33, Иссык-Кульская область плюс 23-28, Нарынская область плюс 24-29. В Бишкеке днем дождь, гроза, ветер западный 4-9 метров в секунду, местами с усилением до 14 метров в секунду, температура воздуха днем плюс 30-32.
5: Спасибо. Первое информационное радио.
1: Продолжаем программу, и хотелось бы обратиться вот к какой теме. С 1 июля начался прием заявлений на получение пособий БАЛА-РСЭ. Об этом накануне сообщил заместитель министра труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской республики Мирланбек Байгончоков. Если граждане подадут заявление в июле, выплата пособия начнется с августа. Получать пособие можно через два государственных банка. Напомню, что размер пособия составляет 1200 сомов ежемесячно на каждого ребенка в возрасте до 3 лет. Более подробно расскажет Айдай Назаркулова.
5: У жительницы города Майлы-Усул Самары Иратовой трое детей. Она отметила, что обрадовалась новости о введении нового пособия.
6: Жакшы жаңылык, мурун биз алалбачык элек, машинасы бар, үйү бар, андай мындай бар деп алалбачык. Анан кийин азыр аябай жакшы болуп тур, баарыбыз кубантабыз, баары жогуна карабастан берилип атканына аябай сонун жаңылык биз үчүн. Чоң үй бүлөлөргө, кичи үй бүлөлөргө карабастан берип атканына аябай сүйүндүк.
5: С 1 июля начался прием заявлений на получение пособия БАЛА-РСЭ. Пособие назначается в соответствии с законом Кыргызской Республики о государственных пособиях. Размер составляет 1200 сомов ежемесячно на каждого ребенка в возрасте до 3 лет. Пособие БАЛА-РСЭ, являющееся одной из мер государственной поддержки, призвано оказать помощь тысячам семей. Специалисты призывают граждан ознакомиться с порядком подачи заявлений и своевременно представить необходимые документы. Подать заявление можно с 1 июля через мобильное приложение «Тундук» в разделе «Соцвыплаты», где уже доступна услуга БАЛА-РСЭ, а также в территориальных подразделениях уполномоченного органа в сфере социального обеспечения по месту фактического проживания или пребывания. Заместитель министра труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики Мирланбек Байгончоков рассказал о получении пособия БАЛА-РСЭ.
7: Если все документы есть, это буквально несколько минут. То есть человек может через мобильное приложение просто сам зарегистрироваться, оттуда будут уже подтягиваться данные с ЦОНа о том, что место проживания, если у этого заявителя дети до 3 лет, это все уже будет автоматизировано. И буквально за несколько минут он будет уже принят и назначен. А со следующего месяца мы уже начинаем уже финансирование. Есть два пути, это через мобильное приложение и в территориальное управление. То есть в территориальное управление человек может подойти, и ему наши сотрудники помогут зарегистрироваться и покажут, как это сделать. То есть и там мы как бы готовы. Если какие-то возникнут вопросы с мобильным приложением, можно обращаться. У нас есть общий номер по министерству, это номер 111, куда можно обратиться, мы окажем помощь, содействие. И есть возможность через систему Тундук подать заявку, то есть задать вопрос, на который мы сразу же будем отвечать.
5: Для оформления пособия потребуется паспорт заявителя, свидетельство о рождении ребенка с указанием персонального идентификационного номера, сведения о месте фактического проживания или пребывания, а также банковский счет для перечисления выплат. При подаче заявления в электронном формате необходимые данные будут запрашиваться автоматически через государственные информационные системы. Прием заявлений продлится до конца июля. Гражданам, документы которых соответствуют установленным требованиям, выплаты начнут перечислять уже с августа. Об этом сообщила начальник управления социальных выплат Аида Аджихуджоева.
8: На сегодняшний день, как нам всем известно, начат прием заявления на новый вид ежемесячного пособия БАЛА-РСЭ, который предоставляется всем детям, проживающим на территории Кыргызской Республики до 3 лет, независимо от социального статуса. Заявления подаются по двум методам. Первый это метод это через мобильное приложение Тундук, а также второй метод при непосредственном посещении наших территориальных подразделений. Необходимые документы это вот ID-карта, паспорт, подтверждающий личность заявителя, с указанием, естественно, ПИНа, документа ребенка, ПИН ребенка. При обращении Хайрулманов, это свидетельство Хайрулманов, а также есть категория людей, у которых дети родились за границей, там необходимо на ребенка, который родился за границей, подтверждающие документы с ЦОН. А есть граждане, у которых есть дети, которые родились за границей, для них необходимо предоставление паспорта Кыргызской Республики, а также справки о принадлежности нашей стране, которые выдаются центрами обслуживания населения. Есть лица, которые доверители, опекуны, а также непосредственно те люди, которые на данный момент проживают с детьми на основе доверенности, да, они тоже должны предоставить свои документы доверенности и судебные решения.
5: По статистике, дети составляют 38% населения страны, а количество детей в возрасте до 3 лет составляет от 440 до 470 тысяч. На реализацию программы государство планирует ежегодно направлять порядка 6,4 миллиардов сумм. В частности, в 2026 году будет необходимо чуть больше 3 миллиардов сомов. Заместитель министра труда, социального обеспечения и миграции Мирланбек Байгончоков рассказал о выделении средств из бюджета на новый вид пособия.
7: Вы знаете, вот у нас есть пособие юбилевое 1200 сомов. Мы как бы исходили из этого. А также мы исходили из возможностей бюджета и возможностей как бы государства. Конечно, были бы возможности, мы бы и больше поставили, но на сегодняшний день мы как бы установили эту норму, и в последующем, конечно, мы будем еще раз пересматривать и рассматривать. А на этот год при формировании данного вида пособия мы расчетно предусмотрели, как бы высчитали, это порядка 3 миллиардов сомов. На сегодняшний день из них 1,7 миллиарда уже в республиканском бюджете зарезервировано и у нас есть. То есть проблем по финансированию этого вида пособия у министерства и у республиканского бюджета не будет.
5: Отметим, что выплаты балла РСИ будут осуществляться через два государственных банка – Ильдикбанк и Абанк. Айда Низаркулова, Биринчи радио.
1: В Бишкеке стартовали рейдовые мероприятия по контролю наличия полисов обязательного страхования автогражданской ответственности ОСАГО. Дата выбрана символично. Ровно год назад, 1 июля 2025 года, в Кыргызстане начала действовать система обязательного страхования автогражданской ответственности для владельцев транспортных средств. В ходе мероприятия участники подвели итоги первого года действия обязательного страхования автогражданской ответственности и обсудили дальнейшие меры по обеспечению исполнения новых требований. Как сегодня работает эта система и что изменилось для водителей, расскажет мой коллега.
4: Ровно год назад в Кыргызстане официально вступили в силу требования по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств. За это время система постепенно стала частью повседневной практики автомобилистов. А сегодня начинается новый этап – усиление контроля за наличием страховых полисов. В ходе мероприятия представители государственных органов напомнили, ОСАГО – это механизм финансовой защиты участников дорожного движения в случае дорожно-транспортных происшествий. Как отметил начальник управления дорожно-патрульной службы и правоприменительной практики Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Кыргызской Республики капитан милиции Нурлан Ниязбеков, в стране на непрерывной основе продолжаются мероприятия по контролю за наличием полисов страхования ОСАГО.
9: Согласно статистике, за первые 5 месяцев 2026 года за отсутствие полиса ОСАГО гражданам было выписано около 50 тысяч штрафов. Сегодня, 1 июля, исполнился ровно год с тех пор, как полис ОСАГО стал обязательным требованием для владельцев всех транспортных средств. Рейдовые проверки будут проводиться и впредь. В свою очередь призываем водителей своевременно оформлять страховой полис и без промедления продлевать его в случае истечения срока действия. Полис ОСАГО – это обязательное требование, предусмотренное законом. Кроме того, при регистрации ДТП страховая компания возмещает материальный ущерб, причиненный третьим лицам в установленном законом порядке.
4: По словам участников встречи, за прошедший год уровень информированности водителей заметно вырос. Однако часть автовладельцев по-прежнему откладывает оформление страхового полиса до последнего момента. Именно поэтому с 1 июля уполномоченные органы приступают к проведению профилактических и контрольных мероприятий. При этом акцент, как отмечается, будет сделан не только на проверках и штрафах, но и на разъяснительной работе с населением. О том, как сегодня работает полис ОСАГО и какие задачи стоят на следующем этапе ее реализации, рассказала заместитель председателя правления ОАО «Государственная страховая организация» Алима Нурланова.
10: Сегодня ровно год, как по полисам ОСАГО предусмотрены штрафы. Согласно этим штрафам, физическим лицам предусмотрено 3000 сом за неимение полиса ОСАГО, юридическим лицам 13000 сом. Пользуясь случаем, хочу призвать граждан обновить полис ОСАГО в нашей государственной страховой организации. Государственная страховая организация – это компания, которая надежно и вовремя исполняет свои обязательства. По итогам 6 месяцев мы по полисам ОСАГО выплатили более 105 миллионов сум. Это говорит о том, что государственная страховая организация вовремя исполняет на себя взятые обязательства.
11: Специалисты подчеркивают, ОСАГО – это не дополнительный налог и не формальность, а механизм защиты имущественных интересов участников дорожного движения. При наступлении страхового случая наличие полиса позволяет урегулировать вопросы возмещения ущерба в установленном порядке. Кроме того, как было отмечено в ходе мероприятия, дальнейшее развитие системы напрямую связано с повышением страховой культуры и информированности граждан. Работа в этом направлении будет продолжена. Вот что говорит заместитель председателя правления ОАО «Государственная страховая организация» Алима Нурланова.
10: Страховой полис ОСАГО оформить очень легко и просто. У нас есть сайт online.com. На нашем сайте можно оформить. Также можно в наших филиалах подойти и оформить полисы. Еще проще в приложении Тундук. Минимальная базовая ставка 1680 сом. Это на год.
11: В профильных структурах напоминают, наличие действующего страхового полиса становится неотъемлемой частью ответственного участия в дорожном движении. Водителям рекомендуют заранее проверять срок действия документов и своевременно оформлять страхование. Канат Султакеев, Биринчи Радио.
1: Итак, напомню, что это была программа «Кыргызстан», и сегодня в программе мы говорили о том, что у природы нет плохой погоды, всякая погода благодать. Говорили о том, какой общий прогноз погоды ожидается в Кыргызстане в первые дни июля. Говорили о том, будет ли начало июля более жарким и более прохладным климатической нормы. И хотелось бы еще раз отметить, что в Министерстве чрезвычайных ситуаций распространили штормовое предупреждение, что примерно до 16 часов в Бишкеке и Чуйской области ожидаются восточно-западные ветры со скоростью 15-20 метров в секунду с грозами в течение дня и вечера. Кстати, Министерство чрезвычайных ситуаций также распространило и такую информацию, что по 5 июля в горных и предгорных районах страны из-за сильных ливней возможны селевые потоки. В связи с этим ожидается повышение уровня воды в реках. И гражданам в целях обеспечения безопасности, как и всегда, рекомендуется соблюдать следующие меры предосторожности: не посещать берега рек и ущелий, не оставлять детей без присмотра. При возникновении чрезвычайных ситуаций незамедлительно обращаться в службу 112. Говорили сегодня и о том, что с 1 июля начался прием заявлений на получение пособий БАЛА РСЭ. И если граждане подадут заявление в июле, то выплата пособия начнется уже с августа месяца. Кстати, размер пособия составляет 1200 сомов ежемесячно на каждого ребенка в возрасте до 3 лет. Кстати, получить пособие можно через 2 государственных банка – Эльдикбанк и А-банк. Уважаемые радиослушатели, мы с вами прощаемся. Сегодня для вас работали Армяк Актанов и я, Ирина Егенбаева. Оставайтесь на нашей волне.
12: Кыргыз Республикасында бизнес ишмердүүлүгү Бириккен Улуттар Уюмунун Евразия экономикалык комиссиясынын номер 33-35 сунуштамаларына ылайык, бирдиктүү терезе борбору мамлекеттик ишканасы тарабынан ишке ашырылып жаткан бирдиктүү терезе системасы аркылуу документтерди берүүнү тездетүүнүн жана жол жоболорду жөнөкөйлөтүүнүн негизинде жаңы деңгээлге чыгууда. Мурда процесстер кол эмгегине ашыкча жүктөлгөн. Мамлекеттик органдар тарабынан документтерди текшерүү жана маалыматтарды талдоо 14 жумушчу күнгө чейин, ал эми кээ бир учурларда бир айга чейин созулуп келген. 2025 жылы бардык багыттар боюнча 16314 уруксат берүүчү документ берилген. Анын ичинде 2280 лицензия жана экспорттук көзөмөл жана ЯЕПтин бирдиктүү тизмегинин товарлары боюнча 14006 түшүндүрмө берилген. Бул абал арыздарды кароонун кечиктирилишине жана мамлекеттик органдарга бир нече жолу кайрылуу зарылдыгына алып келген. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиевдин тапшырмасы жана президенттин администрациясынын координациясы алдында 100 күндүк өкмөттүк акселераторлор программасынын алкагында профилдик мамлекеттик органдардын катышуусунда процесстерди талдоо жана оптималдаштыруу боюнча комплекстүү иштер жүргүзүлдү. Адистер иштеп жаткан бизнес-процесстерди изилдеп, оптималдаштыруу талап кылынган участоктарды аныктап, арыздарды иштеп чыгуунун моделдерин модернизациялашты.
13: Бурда документтерди тариздөө көп убакытты талап кылчу. Көп сандагы кагаз документтерди чогултуу. Ар кайсы ведомстволорго баруу жана жооп күтүү керек эле. Азыр бирдиктүү терезе системасы менен баары кыйла жеңилдеди. Арызды бир жолу онлайн тапшыруу жетиштүү. Мамлекеттик органдарга кайра-кайра баруу зарыл эмес. Бардык этаптар системада көрүнүп турат. Ал эми керектүү документтерди эң көп дегенде 3 күндө алууга болот. Жалпысынан процесс тезирээк жана түшүнүктүүрөк болуп, бул эксперттик органдардын ишин жеңилдетип, тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн катышуучуларына бизнести тез жүргүзүүгө жардам берет. Чек арада жана кампаларда кечигүүлөр кыскарат.
14: И складе временного хранения.
15: Бирдиктүү терезе системасы модернизация болуп өткөндөн кийин системада иштөө жеңил жана акчам болду. Документтерди даярдоо процесси жана кароо убактысы кыскарды. Кол менен аткарылуучу иштер олуттуу кыскарып, каталардын ыктымалдыгы азайды. Бул бизге натыйжалуураак иштөөгө, арыздарды тезирээк кароого жана чечимдерди ыкчам кабыл алууга мүмкүнчүлүк берди. Жалпысынан иш системалуу жана оптималдаштырылган деңгээлге чыкты.
16: Чынында эле абдан жеңил болду. Мурда кагаз иштерине көп убакыт кетип, ар кайсы мекемелерге барып макулдашууну күтүү керек болчу. Азыр болсо баары онлайн тез жана ашыкча түйшүксүз. Системага кирип, арыз берип, документтерди тиркеп, процессти көзөмөлдөп турасың. Дароо кайсы этапта экени көрүнүп турат. Эч кимге чалып же тактоо зарыл эмес. Натыйжада убакыт үнөмдөлүп, бизнес тынч жүргүзүлөт. Контракттарды аткаруу мөөнөттөрү да кыскарат.
12: Бүгүнкү күндө арыз электрондук форматта бирдиктүү терезе системасы аркылуу берилет. Категориясына жараша ал кароо үчүн тиешелүү ведомствого жөнөтүлөт. Зарыл болгон учурда кошумча арыздар түзүлүп, алар параллелдүү каралат. Бул кайталанма кайрылууларды жокко чыгарып, процессти ылдамдатат. Өзгөчө учурларда арыз Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигине кошумча талдоо үчүн жөнөтүлөт. Айрым уруксат берүүчү документтерди берүү процессин тездетүү үчүн жасалма интеллект модулу колдонулат. Ал товардын мүнөздөмөлөрүн талдап, сунуштарды түзөт.
17: AI Trade KG платформасы ишке киргизилгенден кийин иш бир топ ыңгайлуу болду. Контролдук тизмелер жана товарлар боюнча бардык маалыматтар бир жерден жеткиликтүү. Интеллектуалдык издөө керектүү позицияларды тез табууга жана негиздүү чечимдерди кабыл алууга жардам берет. Бул ишти жеңилдетип, талдоонун натыйжалуулугун жогорулатат.
12: Ошол эле учурда акыркы чечимди дайыма адис кабыл алат. Система жардамчы курал катары гана колдонулат. Кароо жүргүзүлгөндөн кийин жыйынтыктоочу документтер, түшүндүрмөлөр, идентификациялык жана эксперттик корутундулар түзүлөт.
18: Бирдиктүү терезе системасынын механизмдери жана мамлекеттик органдар менен өз ара аракеттенүүнү оптималдаштыруу аркылуу товарларды бажыдан өткөрүү мөөнөттөрү кыскарды. Электрондук маалымат алмашуу жана уруксат документтерин тез берүү бажы органдарына операцияларды ыкчам жүргүзүүгө мүмкүндүк берет.
12: Документтерге электрондук санариптик кол тамга коюлат жана автоматтык түрдө арыз ээсине жөнөтүлөт. Иштеп чыгуунун бардык этаптары ачык айкын. Арыз ээси өзүнүн өтүнмөсүнүн статусун реалдуу убакыт режимде көрө алат. Мамлекеттик органдар үчүн кошумча санарип платформа ишке киргизилип, товарлар боюнча интеллектуалдык издөө жана маалымдамаларга ыңгайлуу жеткиликтүүлүк камсыздалган.
19: Бирдиктүү терезе системасынын негизги максаты бизнес менен мамлекеттик органдардын ортосундагы ыңгайлуу жана ачык өз ара аракеттенүүнү камсыз кылуу. Биз адистердин көзөмөлүн сактоо менен процесстерди максималдуу автоматташтырууга умтулабыз. Санарип чечимдерди киргизүү, арыздарды кароо мөөнөттөрүн кыскартып, мамлекеттик кызматтардын сапатын жогорулатат.
12: Натыйжада тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн катышуучулары үчүн түшүндүрмөлөрдү, идентификациялык жана эксперттик корутундуларды берүү мөөнөтү 14 жумушчу күндөн 3 жумушчу күнгө чейин кыскарды. Бир мамлекеттик орган тарабынан түшүндүрмөлөрдү берүү боюнча системаны тесттик режимде ишке киргенге чейинки 2 жума жана андан кийинки 2 жуманын көрсөткүчтөрүн салыштыруу олуттуу натыйжалуулуктун жогорулаганын көрсөттү. Орточо берүү мөөнөтү 2 эседен ашык кыскарды. 1-2 күндүн ичинде берилген документтердин өлүшү 30%дан 80%га чейин өстү.
19: Биздин максат тышкы экономикалык ишмердүүлүк жана инвестицияларды өнүктүрүү үчүн санарип экосистеманы түзүү.
12: Бирдиктүү терезе аркылуу документтерди берүү процесстерин жөнөкөйлөтүү жана тездетүү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрүн тез, ачык жана бизнеске багытталган жаңы стандартын түзөт. Бажы процедураларын тездетүү өлкөнү 2030 жылга чейин региондук хабка айландырууга шарт түзөт.
20: Бишкек шаары. Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык Кыргыз Республикасынын борбору Бишкек шаары болуп эсептелет. Калкы 1,27,200 адам. Аянты 169,9 чарчы километр. Биринчи радионун жыштыгы FM 104.1. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз. Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо. Бишкекте саат 14.
21: Генеральный спонсор трансляции.

0: Здравствуйте! В эфире программа «Пульс чемпионата». Все самое главное о чемпионате мира по футболу 2026 года. У микрофона Канат Султакеев. Чемпионат мира выходит на новый уровень напряжения. Групповой этап остался позади, а теперь начинается футбол, где права на ошибку больше нет. Плей-офф уже подарил первые громкие истории, неожиданные результаты и матчи, которые еще раз напомнили, статус фаворита больше не гарантирует победу. Сегодня вспомним главные события последних игровых дней, поговорим о том, почему этот чемпионат уже называют одним из самых непредсказуемых, и посмотрим, что ждет болельщиков дальше. Открываем выпуск матчем Англия-Демократическая Республика Конго. На бумаге англичане выглядели фаворитами, но реальность снова оказалась сложнее прогнозов. Команда Конго вышла на поле без лишнего давления и сумела навязать очень неудобный футбол. Высокий темп, плотная игра в центре поля и быстрые переходы в атаку долгое время создавали проблемы сборной Англии. Для англичан этот матч стал серьезной проверкой характера. Команда сохранила хладнокровие и сумела добиться нужного результата. Победа позволила Англии продолжить борьбу за титул и избежать одной из самых громких неожиданностей турнира. Но даже после этой встречи стало понятно, легких соперников больше не осталось. Еще больше эмоций подарила встреча Бельгия-Сенегал. К середине второго тайма сенегальцы вели 2-0 и были близки к тому, чтобы оформить одну из главных сенсаций стадии плей-офф. Однако бельгийская сборная сумела совершить камбэк. Сначала сократила отставание, затем сравняла счет, а уже в концовке вырвала победу. Итог 3-2 в пользу Бельгии. Это один из самых драматичных матчей последних игровых дней. Вообще, если смотреть на плей-офф складываются ощущения, что африканские сборные окончательно перестали быть командами-сюрпризами. Сегодня они приезжают не участвовать, а бороться за результат. Одним из самых обсуждаемых матчей дня прошел между сборными США и Боснии и Герцеговины. Американцы начали встречу активно и быстро забрали инициативу. Однако затем произошел момент, который мог полностью изменить игру. Во втором тайме сборная США осталась в меньшинстве после удаления. Казалось, что именно теперь Босния получит преимущество, но произошло обратное. Даже играя вдесятером, американцы не только удержали матч, но и сумели забить еще. Итог – победа США со счетом 2-0. Этот результат многие уже называют одной из самых характерных побед нынешнего чемпионата. Сборная США показала не только физическую готовность, но и умение перестраиваться прямо по ходу игры. Американцы постепенно набирают ход и становятся все более интересной командой турнира. Пока сложно говорить о борьбе за титул, но пройти далеко эта сборная вполне способна. А теперь о том, что ждет нас дальше. Сегодня внимание болельщиков будет приковано сразу к нескольким очень интересным противостояниям. Испания против Австрии. Испанцы пока выглядят одной из самых сбалансированных команд чемпионата. Высокий контроль мяча, большое количество передач и минимальное число ошибок. Но Австрия уже показала на турнире, что умеет играть организованно и терпеливо. Поэтому легкой прогулки у испанцев точно не будет. Еще одна яркая афиша – Португалия против Хорватии. Португальская сборная постепенно прибавляет по ходу турнира и выглядит увереннее с каждым матчем. Но Хорватия – это команда, которая умеет играть именно в плей-офф. Опыт больших турниров, спокойствие и умение терпеть делают хорватов очень опасным соперником. Так что здесь вполне возможна еще одна неожиданная развязка. И еще один матч – Швейцария против Алжира. Алжир уже стал одной из приятных неожиданностей нынешнего чемпионата. Команда действует смело, активно использует фланги и не боится играть первым номером. Швейцарцы же традиционно делают ставку на порядок и дисциплину. Посмотрим, какой подход окажется сильнее. А теперь немного интересных фактов о чемпионате мира. Этот турнир уже вошел в историю. Впервые участие принимают сразу 48 сборных. Из-за расширения формата выросло количество матчей, а больше стран получили шанс сыграть на главной футбольной сцене мира. И именно это, кажется, изменило характер турнира. Появилось больше новых историй, больше неожиданных результатов, больше команд, которые раньше редко доходили до решающих стадий. Еще один рекорд – посещаемость. После первых недель чемпионат уже превзошел показания легендарного турнира 1994 года по количеству зрителей. На стадионах побывали более 3,5 миллиона человек. И это еще далеко не финал. Есть и еще одна интересная деталь. По статистике турнира заметно снизилось количество ничьих в матчах плей-офф. Команды все чаще рискуют и стараются решать вопросы еще в основное время. Аналитики уже называют чемпионат мира этого года одним из самых атакующих за последнее десятилетие. Если говорить о фаворитах прямо сейчас, чаще всего специалисты называют Бразилию, Францию, Испанию и Аргентину. Но чемпионат уже показал главное правило современного футбола. Громкое имя больше не гарантирует результат. Каждый матч начинается со счета 0-0, и каждая новая игра может подарить новую сенсацию. Плей-офф показывает, разница между признанными грандами и командами, которых еще недавно относили к числу темных лошадок, становится все меньше. На этом турнире уже несколько сборных доказали, что современный футбол все чаще выигрывается не только за счет громких имен, но и благодаря организации игры, дисциплине и умению выдерживать давление. Отдельного внимания заслуживает статистика результативности. Даже после завершения группового этапа средняя результативность турнира остается высокой. Болельщики увидели большое количество голов, а сразу несколько матчей завершились с разницей в 3 и более мяча. При этом специалисты отмечают и другую тенденцию. Все чаще судьбу встречи решают стандарты, быстрые переходы из обороны в атаку и эффективность в завершающей стадии. Для одних участие уже стало достижением, для других – первым серьезным опытом перед будущими чемпионатами. Отдельный интерес вызывает борьба за звание лучшего бомбардира турнира. На этой стадии сразу несколько нападающих продолжают удерживаться среди лидеров по количеству забитых мячей, а борьба за индивидуальные награды обещает быть не менее напряженной, чем борьба за сам Кубок мира. Нынешний чемпионат подтвердил тенденцию последних лет. Все больше национальных сборных доверяют футболистам нового поколения и делают ставку на скорость, мобильность и универсальность. И еще один факт. Несмотря на масштаб турнира и большое количество матчей, интерес зрителей продолжает расти. Стадионы в США, Канаде и Мексике собирают десятки тысяч болельщиков, а многие встречи проходят практически при полной заполняемости арен. Организаторы уже называют нынешний чемпионат одним из самых посещаемых за всю историю мировых первенств. Впереди нас ждет самая интересная часть турнира. Количество участников сокращается, цена каждой ошибки становится все выше, а любая неожиданность теперь может изменить всю турнирную сетку. Кто подтвердит статус фаворита, кто станет главным открытием и какая команда сделает следующий шаг к мировому титулу? Ответы узнаем уже совсем скоро. Напомним, в Кыргызстане матчи чемпионата мира транслируют Национальная телерадиовещательная корпорация Кыргызской республики и телеканал НТРК «Спорт». Следить за играми, обзорами и расписанием зрители могут в эфире НТРК. С вами была программа «Пульс чемпионата». До встречи в следующем выпуске.
1: Первое информационное радио.
2: Нарын областы. Административтик борбору Нарын шары. Аянты 45200 чарчы километр. Халкынын саны 287 000 адам. Нарын областынын курамына 5 район кирет. Актала, Акбашы, Жумгал, Кочкор жана Нарын району. Биринчи радионун жетиштиги FM 105.5. Жумгал, Чоңдөбү FM 103.9. Кочкор FM 102. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз. Биринчиде музыка.

0: снижению коррупционных рисков и повышению качества обслуживания граждан. Так, за последние два года, по словам замминистра, процесс освидетельствования граждан был полностью цифровизирован по всей республике. Медорганизации направляют необходимые документы в МСК в электронном формате, а справки об инвалидности размещаются в системе Тундук. Кроме того, в целях повышения доступности и качества цифровых услуг, а также сокращения бюрократических процедур, 6 справок МСК были упразднены и объединены в 2 единые цифровые справки. Министерство чрезвычайных ситуаций распространило срочное предупреждение. Согласно сообщению, до 5 июля в горных и предгорных районах республики из-за сильных ливней возможны селевые потоки. В связи с этим ожидается повышение уровня воды в реках. Гражданам в целях обеспечения безопасности рекомендуется соблюдать следующие меры предосторожности: не посещать берега рек и ущелий, не оставлять детей без присмотра при возникновении чрезвычайной ситуации, незамедлительно обращаться в службу 112. Во избежание происшествия медики призывают не посещать необорудованные для купания места. С наступлением летнего сезона и отпусков кыргызстанцы выезжают на отдых к берегам рек, озер и водохранилищ. Основными причинами происшествий на воде остаются купание в состоянии алкогольного опьянения, переоценка собственных сил, отсутствие контроля за детьми и игнорирование предупреждений спасателей. Подробности далее. С приходом жаркой погоды берега рек, озер и водохранилищ традиционно становятся местом массового отдыха. Однако именно летом специалисты отмечают рост количества происшествий на воде. По оценкам специалистов, более половины происшествий можно было бы предотвратить, если бы отдыхающие соблюдали элементарные правила безопасности. Одно из главных требований – выбирать только официально оборудованные пляжи, где обследовано дно, контролируется качество воды и организовано дежурство спасателей. Вот что говорит врач ЦСМ номер 3 Айдана Кулматова.
1: Первое правило – нужно купаться в специально отведенных для этого водоемах. Нельзя купаться в местах, где есть запрещающие знаки. Почему? Потому что мы не знаем, какое дно в этом месте, и есть риски, что там есть острые камни, можно повредиться. Также есть подводные течения. Если вода с виду кажется, что она спокойная, то есть подводные течения, которые могут унести человека. Также второе правило – это не купаться вблизи скутеров, катеров, кораблей. Также есть риски травм.
0: Особую осторожность необходимо проявлять родителям. Даже несколько секунд без присмотра могут привести к трагедии. Спасатели напоминают, что надувные круги, матрасы и нарукавники не являются спасательными средствами и не могут гарантировать безопасность ребенка на воде. Врач ЦСМ номер 3 Айдана Кулматова рассказала, как определить тонущего человека.
1: Также дети, они тонут бесшумно. То есть ребенок вот стоит, он может поскользнуться, упасть и уже не сможет встать, кричать даже не будет. В первые минуты человек может кричать, но не бывает так, как в фильмах, что там спасите, помогите, на помощь. То есть мы можем заметить, что человек погружается под воду, некоторое время его нет, затем он снова всплывает, при этом у него хаотичные движения руками идут, он, получается, шлепает по воде, и при этом он находится в горизонтальном положении, то есть голова его всплывает, то снова погружается на дно. И в этот момент нужно точно оказать помощь, получается, человеку. Если вы хорошо плаваете, можно пойти спасать человека. Но если вы не умеете, то лучше закричать, чтобы рядом окружающие люди также заметили тонущего человека. Mm-hmm. Если есть спасатели, то позвали спасателей.
0: И в завершение выпуска о погоде, как сообщает Кыргызгидромет, ночью на большей части территории дожди, грозы, в Чуйской, Таласской, Ошской, Джалабадской, Сыкульской, Нарынской областях местами осадки интенсивные, завтра днем на большей части территории дожди, грозы. В Бишкеке временами дожди, грозы, ветер западный 4,9 метров в секунду, температура воздуха ночью плюс 17-19, днем плюс 28-30.
2: Биринчи радиодо коом үчүн маанилүү жаңы долбоор үй бүлөн ситсун бекемдөө бул бүгүнкү күндүн актуалдуу маселеси.

0: Добрый день, в эфире Беренче Радио, программа «Точка зрения», в студии Айда Низаркулова, за режиссерским пультом работает Максат Мамралиев. По данным Министерства внутренних дел, 2 июня в результате спецоперации был ликвидирован канал поставки крупных партий наркотиков афганского происхождения через территорию Кыргызстана с последующим транзитом и распространением в Узбекистан. Кроме того, также вышла информация о том, что был пресечен канал распространения синтетических наркотиков в особо крупном размере на территории страны, а также ликвидирован интернет-наркомагазин. Необходимо отметить, что в Кыргызстане продолжается активная борьба с распространением наркотиков и наркозависимостью. Сегодня в нашей программе мы расскажем о мерах профилактики, о работе правоохранительных органов и специалистов-наркологов, а также о том, как защитить молодежь от опасности наркотиков. Для этого сегодня в студию прямого эфира мы пригласили начальника отдела профилактики и взаимодействия с общественностью службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, подполковника милиции Ханбека Усенова. А помимо этого у нас в студии находится заведующий отделением медико-психологической помощи несовершеннолетним Республиканского центра психиатрии и наркологии Тинатин Сагымбаева. Добрый день, дорогие гости.
1: Здравствуйте.
0: А вот сегодняшний эфир мы решили провести как раз потому, что как раз накануне, да, вышло сразу две новости о крупном канале, который был ликвидирован именно с переотправкой этого самого груза, да, скажем так, через Кыргызстан, и вот интернет-магазин. Хотелось бы вот у вас узнать поподробнее, расскажите вообще, каким образом выстроена вот работа в этом направлении, да, и вот если у вас есть информация, которую вы можете рассказать немного поподробнее, вот именно об этих случаях.
2: Ну, борьба с незаконным оборотом наркотиков осуществляется на постоянной основе подразделениями Министерства внутренних дел Кыргызской Республики во взаимодействии с правоохранительными органами Кыргызской Республики. Проводятся оперативно-розыскные следственные мероприятия по выявлению и пресечению каналов поставок наркотических средств, по задержанию лиц, причастных к изготовлению, хранению или сбыту. Особое внимание уделяется выявлению организованных преступных групп, транснациональных групп, перекрытию каналов международных маршрутов и поставок. 2 июня как раз вышла информация, вот, когда мы с коллегами из соседних государств выявили организаторов, которые занимаются распространением наркотических средств афганского происхождения. А также Министерство внутренних дел проводит профилактическую работу среди школьников, студентов, а также всего населения. Хотелось бы отметить, что каждый год выявляется более 1000 наркопреступлений на территории Кыргызской Республики. В этом году за 4 месяца было выявлено 359 наркопреступлений органами внутренних дел.
0: Угу. Вот можете немного расшифровать, что относится к наркопреступлениям, вот чего больше всего, да, чтобы понять, именно вот эти вот наркомагазины, да, через телеграм-каналы, либо вообще вот сбыт вот этого всего, вот каких или всего, как бы, скажем так, поровну, да, почти, чего больше всего у нас в стране присутствует?
2: Ну, в последнее время в связи с развитием интернет-технологий, различных мессенджеров, выявляется более половины даже наркопреступлений, большинство составляет это сбыт. Угу. То есть пересылка, сбыт, перевозка. И трудность в том, что бесконтактным путем это все происходит. Если раньше мы знали лицо, который занимается распространением наркотиков, где он живет, чем занимается, круг его общения. А в настоящее время эти технологии дают возможность всем, кто желает, кто хочет распространять наркотики, через телеграм-каналы получать наркотические средства и бесконтактным путем, путем закладок оставляют. И тот человек, который покупает, тоже не знает, кто поставил, как она здесь оказалась. Ему передают координаты, и по этим координатам он может приобрести наркотические средства.
0: Вообще скажите, вот я не спрашиваю подробнее о каких-то методах, да, но вообще в работе насколько сложно вот это все, на это все реагировать, потому что нужно это же на постоянной основе отслеживать, смотреть, что нового у них появляется, как можно, может быть, в какое время, да, там чаще всего можно будет заметить, да, вот закладчиков или еще кого-то. Вот это ведь требует же такой очень скоординированной большой работы, когда нужно буквально быстро реагировать на всякие какие-то поступления, может быть.
2: Да, в нашей службе по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в 2021 году мы создали управление по борьбе с синтетическими наркотиками. Там есть отдел, который мониторит интернет-пространство, который появляются новые интернет-магазины, принимают меры по ликвидации этих магазинов. Также в 2024 году мы создали отдел профилактики, чтобы больше населения знало о вреде наркотиков, об уголовной ответственности. Вот мы с Тинатиной Азаматовной на постоянной основе проводим профилактические меры для студентов, школьников. Если говорить о сбыте, здесь с 14 лет наступает уголовная ответственность. То есть все наркотики пагубно влияют на здоровье. И человек, осознавая, что это вещество может вплоть погубить другого человека и нанести большой ущерб обществу, все равно занимается сбытом, распространением. И здесь законодательно закреплено, что с 14 лет уголовная ответственность и от 5 до 15 лет с лишения свободы, с конфискацией имущества.
0: А вообще за последние годы таких случаев было много, да, когда именно несовершеннолетних, вот вы сказали, аж с 14 лет, да, могут привлекаться. Вот насколько это тоже, скажем так, молодеет, да, потому что мы знаем, что подростки все чаще тоже на них легче повлиять, да, легче их каким-то легким, свободным или быстрым заработком к этому привлечь. Вот таких случаев, как вы наблюдаете, стало больше?
2: Ну да, последние годы возраст молодеет в связи с тем, что все хотят легких денег, быстро заработать, меньшим трудом больше заработать, да? Но, к сожалению, так не получится. За каждое преступление придется ответить. И студенты, старшеклассники, некоторые живут не с родителями. То есть родители находятся за пределами Кыргызстана, либо это неполная семья, социально уязвимая семья. Но даже есть случаи, где все полноценно в хорошей семье, в достатке живут, но все равно решили попробовать для себя подзаработать денег. Один раз поставлю закладку, два раза ничего не случится. Но здесь надо отметить, что синтетика – это очень сильный наркотик. И одна закладка содержит уже к уголовной ответственности можно привлекать. То есть вес позволяет для привлечения к уголовной ответственности.
0: Смотрите, вот закладка, да, в зависимости от веса вот этого самого вещества тоже уголовная ответственность меняется, да, тоже?
2: Да, в 2024 году был принят новый закон о наркотических средствах, психотропных веществах, их аналогах и прекурсорах за номером 69. Во исполнение этого закона в прошлом году мы обновили, приняли постановление Кабинета министров 152. Вот в этом постановлении идет градация по весу, либо легкий вес, либо тяжкий, либо особо тяжкий вес. в соответствии с этим, когда следователи уже расследуют уголовное дело, будут ссылаться на тот вес, который совпадает и квалифицирует по принадлежности к какой-то статье Уголовного кодекса.
0: Хорошо. Тиназина Азаматовна, хотелось бы тоже к вам обратиться. Как раз мы вот начали с такой немного другой части. А вот я хотела бы у вас спросить, сейчас тоже описали портрет, да, закладчика, и почти постоянно говорится о том, что вот и психологами, и психиатрами, о том, что невозможно вот внешний вид человека, да, скажем так, охарактеризовать то, что вот этот человек может там пойти на какие-то неправильные или крайние вещи. Вот по вашему мнению, это вообще каким образом, почему такое получается? Вы тоже, думаю, проводите беседы и с молодежью, и для того, чтобы студенты не становились закладчиками, да? Вот что вы можете вообще наблюдать?
1: Ну да, я, наверное, я точно соглашусь, да, с Канабеком Бремычем насчет того, что портрет наркораспространителя и потребителя, он уже никак не ассоциируется с маргинальной категорией, да, это тоже уже такой пережиток прошлого, и стигма в целом, если честно, в отношении лиц, которые употребляют наркотические или психоактивные вещества. Сейчас, вне зависимости от вашего социального положения, вне зависимости от вашего там достатка, уровня образования, лица из, как сказать, из полных и неполных семей, дети, вот, родители, которые находятся на заработках, те, которые находятся здесь, все равно в категорию риска, в группу риска попадают все подростки. Это не значит, что все употребляют, это раз. Это не говорит о том, что это повсеместно всех детей касается, но если мы говорим, выбираем ту группу, с которой мы соприкасаемся, которые обратились к нам, у них нет какой-то определенной черты, например, связанной с местом проживания, регионом, я говорю, или с каким-то социальным положением.
0: А вообще, вот само, если вообще это рассматривать, то бывают ли такие случаи, когда не мужчины, не парни, а именно девушки тоже вот идут на такие вещи, потому что, ну, тоже как стигма, да, люди привыкли думать, что только мальчики, да, могут таким заниматься. Вот можно ли ожидать, и есть ли такие случаи, когда таким занимаются девушки тоже?
2: Да, есть такие случаи, к сожалению. Именно закладкой, прикрываясь даже платком, как бы убрать подозрения. И во всем мире, вот по статистике Всемирной организации здравоохранения, увеличивается именно на 5% доля женщин, употребляющих наркотики. Почему это происходит? Потому что новые синтетические наркотики можно принимать не инъекционно, то есть традиционные, то, что мы про героин знаем, что надо использовать какие-то специальные средства. Здесь это все уже меняется в легкую сторону, и это дает возможность легко употребить и быть незамеченными.
0: Тинатина Заматовна, вот сейчас много людей, кто, у кого есть наркотическая зависимость, и так, у нас есть, оказывается, звонок телефонный. Давайте послушаем, какой вопрос нам хотят задать. Добрый день.
3: Алло.
0: Алло, да, здравствуйте.
3: Саламатсызбы.
0: Саламатсызбы.
3: Кыргызчасы самалабы?
0: Болот.
3: Алло.
0: Да-да, болот, айта бериңиз.
3: А, кечирип коёсуз. Аябай актуалдуу тема болуп жатса, чынында чы, урматтуу конок. Азыр жылдан жылга наркотиктин түрлөрү да көп да, синтетикалык порожниктерге деп, таблетка деп. Мына мени өкүндүргөн нерсе ушу азыркы сиз айтып атпайсызбы, жаш балдар көп акча бакыраак табуу үчүн ушундайга чакырып коюп. Эми бир четинен аны деле сурай турасыз, мен мына жакында эле көп болдум, 2-3 күндө бир таанышым деле ушундай болуп атсы. Ошо бир доставкалуу адамдар өздөрү жолуккойт да, чере телефон аркылуу эле муну апарып койсоң тигизип беребиз, муну беребиз дешип, бир апарган, эки апарып коет экен удачно, анан башталып калып билбей калгандар учурлар болот да. Ошо көптөгөн балдар макул эми биринчи жолу кабыл болгон, сиз айткандай экинчи, үчүнчү иште кабыл алып жүргөндөр ладно, түшүнөбүз. Ушул маселе боюнча көптөгөн балдар ушуну билбей калып, адашып калышып, билбегендикке байланыштуу көчүнө отуруп калгандар бар, ал жөнүндө билесиз. президентке адвокаттар ателлер келип чыккан да. Жана президент өзү айтты, эгерде биринчи болуп адашып калса кандай да бир жеңгелде караштырып көрөлү. Анан бир эки жолу болсо мыйзам алдында жооп берет деп. Бир өкүнгөндөргөн нерсе ошолорду казакаштер кармалбай атпайбы. Башкасы Мексикада отурат деп, башка жакта жүрүшөт дейт. Мына кармалып ошол заказчиктер жок болуп калып атат да. Ушу через телефон аркылуу өзүңүз билесиз го, мына илгери баягы Сирияга чакырганда телефон, интернет аркылуу ошентип эле башын айландырып ушундай өкүнүчтүү нерсе болуп атат да. Биздин жаш балдар ошо кабылып калганы, өмүрлөрүндө балта чабылып калган, конечно, не знание закона не освобождает от ответственности. Бирок ушундай нерсе менде өкүндүрөт да. Жашында адашып калып, бирбири калышып, бат эле балдар, жаш азыркы балдар ошондого бат эле берилип кетип атат да. Ушундайды көбүрөөк мүнөйлөм, түшүндүрүү иштерин көбүрөөк жүргүздүрүп айтып деп, телевизордон башка жактан көбүрөөк айтсак дейм да, ошо жаш балдар ошондого көбүрөөк аз кирип кетип, көгөрүп атасыз, азыр велосипед менен деле, мындай менен деле ташташтыктер көп да. Эмне ташып атканыбызды билбейбиз. Ошолорго көбүрөөк массалык маалымат каражатынан түшүндүрсөк дейм да, ушул балдар, жаш балдардын балтасын балтаын балта чабылбасын деген ойдомун да. Рахмат.
0: Рахмат. Да, тут как раз был вопрос по поводу того, что некоторые подростки в первый раз попадаются, а потом, когда сталкиваются с ответственностью, как бы по незнанию, и вот мы тоже видели не так давно, когда были встречи президента на юге, да, там тоже родители говорили о том, что вот такая проблема, вы можете ее рассмотреть. Вот что делать с этим, какую работу вы проводите?
2: Ну, во-первых, вот отвечая на вопрос, хочу отметить, что в Телеграме, когда они пишут и говорят, что это будет запрещенное вещество, все осознают, все понимают, что это наркотики, либо психоактивные какие-то вещества синтетического характера. И устраиваясь на работу, зная, что надо будет получить предмет где-то там в горах, где-то в кустах, у любого человека должно быть
1: сомнение,
2: да, вот. Угу. А что я делаю? Да. А законно ли я какие-то действия совершаю? Вот, вот. И обратно же, они же проходят обучение. Угу. Первые 3 дня, когда их набирают закладчикам, обучают. Вот такие-то действия. Пойдешь там, возьмешь, сюда заложишь, координаты сфотографируешь. То есть курьер что он делает? Получает из рук, передает в руки, да? Домашний адрес есть. Либо в офис, либо куда-то. То есть какой-то контакт есть. Угу. А здесь бесконтактным путем где-то взял, где-то непонятно скопал, здесь заложил, сфотографировал, непонятно координаты кому-то отправил. Вот эти действия все говорят, что ты работаешь закладчиком. То есть любой человек логически должен подумать, что это незаконно, что такими действиями я нарушаю закон. За это потом придется отвечать. А в этом плане мы, когда с родителями тоже встречаемся, подробно объясняем. Следите за вашими детьми, за студентами. Потому что когда вот студент приезжает в основном в город Бишкек, закладчиков много, воля, хочу там поработать, хочу здесь поработать. Надо искать такую работу законную, где есть официальные сайты, которые предоставляют работу. Они через Telegram, через непонятные какие-то каналы и попадаться в руки таких интернет-мошенников, либо закладчиками какими-то.
0: Вот я бы сказала, что вы сейчас очень правильную траекторию, да, рассказали. Прежде чем заложить вот этот предмет, да, человек много действий выполняет. То есть, выполняя каждое действие, он должен понять, что это все противозаконно, и это должно все-таки заставить его задуматься, да?
2: Да.
0: Хорошо. Вот такой вопрос у меня был по поводу вообще самих закладчиков, да? А получается, вы проводите ли какие-то рейды? Например, мы знаем, что раньше вот бывали времена, когда люди фиксировали на фото, видео, говорили, вот здесь какой-то парень что-то там вскапывает, что-то прячет. Вот как вы отреагируете на это? Вот сейчас какие-то такие сообщения вообще они вам тоже приходят или нет? И если что, куда можно обращаться, если вы стали свидетелем, да, вот каких-то таких действий, когда закладчик даже что-то закапывает или куда-то закладывает эту заначку?
2: Ну, в первую очередь, в целях безопасности самого человека мы не рекомендуем задерживать либо какие-то действия совершать, потому что у него может быть рядом нож, либо какие-то колющие, режущие предметы, да?
0: Угу.
2: Звонить в 102, в первую очередь. 102 позвонить, сообщить, что подозрительный человек где-то закапывает, либо откапывает, да, и сфотографировать, на видеофиксацию сделать. Можно будет, мы и получаем, у нас есть Instagram аккаунт sbnon_kg, постоянно отправляют, мы эти информации отрабатываем, дальше работаем. В том плане можно позвонить и в 102, рекомендуем, и можно в Инстаграм также отправить.
0: Хорошо, а вот по поводу, так, по поводу, у меня был вопрос, вот вы, получается, в Узбекистане, который канал уже был ликвидирован, эта работа, получается, проводилась совместно с другими странами, и вообще, насколько часто и на постоянной основе вы обмениваетесь информацией друг с другом для того, чтобы вот пресекать вот такие каналы?
2: Ну, наркотрафик, он имеет такие обширные территории, ему границы нипочем, да, так скажем, поэтому все правоохранительные органы соседних государств в рамках СНГ, ОДКБ, ШОС у нас имеются соглашения, где мы можем отработать определенную информацию совместно, в том числе и проводим контролируемые поставки. Это один из методов правоохранительных органов. В прошлом году, в 25-м, мы провели 21 мероприятие соседними государствами, то есть информация имеется, совместно с правоохранительными органами мы отрабатываем и в конечном итоге задерживаем и отправителя, и посредника, и получателя. Это тот метод, который позволяет всю цепочку задержать и в нескольких государствах. В этом году мы провели таких 8 мероприятий. 2 июня было опубликовано то, что вот в интернет-пространствах через нашу территорию провели 51 килограмм наркотиков и хотели распространить в Узбекистане.
0: Вообще, с каким состоянием, с какими проблемами со здоровьем они сталкиваются на протяжении вот длительного времени? Потому что я помню, что вы говорили, даже если один раз пробуешь, это уже большой урон для здоровья и может вызвать быстрое привыкание.
1: Да. Зависимость, как мы... Ну, это, в принципе, то, что мы всегда говорим и повторяем, это одна сторона проблемы по сравнению с другими, которые также возникают от употребления синтетических веществ. Потому что, ну вот, если начать с причин, то, что вы говорили, интерес, да, интерес, любопытство, это есть какой-то процент, но он тоже не возникает на беспочвенной почве. Зачастую, если вы проводите анализ, собираете анамнез, работаете с родственниками, семьей, выясняется, что какая-то проблема все-таки она присутствует где-то в внутрисемейных отношениях. Возможно. Да, и как я ранее уже сказала, нет определенного паттерна среди них как бы социального, но эмоционально все равно все эти несовершеннолетние, которые обратились, какая-то проблема у них присутствовала, потому что обычно употребление тоже как бы, как вообще, из чего это в принципе возникает? Человек хочет реализовать свои какие-то эмоции, потребности, выбирает деструктивный путь, понимая, что он деструктивный, но все равно его выбирает. Вследствие чего? Вследствие того, что понимает, что это самый быстрый способ реализовать его какие-то негативные эмоции, которые у него есть. Вот. А это эти эмоции, это все складывается на фоне вот этих межличностных, семейных каких-то отношений, может быть, травм, может быть, еще чего-то. Ну, любопытство я тоже не буду отрицать в какой-то степени. А что в последующем с ними бывает? Здесь стоит, наверное, провести четкую грань, потому что зависимость сама по себе, какие несет за собой последствия, наверное, отдельно скажу. Начну с психических расстройств. То, что вот мы говорили, однократное употребление может вызвать у вас измененное состояние сознания, которое за собой повлечет развитие галлюцинаций или бредовых состояний, психоза, то бишь. А это в соответствии будет нести рискованное поведение. То есть человек будет вести себя соответственно тому, что он видит. Прыгать в окно, пытаться кого-то убить, пытаться убить себя, пытаться вступить в сексуальные отношения насильственным образом с другим человеком, потому что мы понимаем, что в том числе эти некоторые вещества могут влиять и на эту сферу, да, человека. И это уже несет, понятно, какие за собой риски. То есть человек приходит в себя, и тут он понимает, что он совершил какое-то правонарушение, что он был там под воздействием, или он нанес сам себе вред, и это на всю его оставшуюся жизнь уже будет иметь колоссальный отпечаток. Либо пациент может употреблять, ему будет казаться, что с ним, а человек зачастую никогда не понимает, что зависимость к нему уже пришла, потому что критика в вопросах употребления, она исчезает первой, да, как вы знаете, как человек с алкогольной, с наркотической зависимостью, это очень малый процент людей, которые сами признают, что у них эта зависимость присутствует. Вот. И человек будет ему казаться, что в принципе якобы с ним все в порядке, ничего не происходит, он это все контролирует, но тут к нему тоже незаметно может подкрасться другая часть психических расстройств. То есть употребление было триггером, предположим. Вот, кстати, хотела бы ремарку сделать, вернувшись назад, что дети, как раз, которые, вот, например, бывает такое стандартное представление, что отличный, благополучный ребенок, он защищен. Он в группе риска находится, в том числе, если не больше. Почему? Потому что если вы постоянно оказываете давление на ребенка, постоянные к нему есть какие-то, так сказать, несопоставимые требования. Естественно, нельзя полностью все спускать на рукава и давать человеку возможность вести себя, как он хочет. Он тоже будет совершать какие-то странные действия. Но если происходит вот такое постоянное длительное давление на человека, у него есть больше шанс в это, так сказать, уйти из этого стресса, реализоваться, как я уже ранее говорила. И вот у многих людей, точнее, не многих людей, у некоторых наших пациентов как раз-таки вот была такая ситуация, где это, наоборот, были супер позитивно благополучные дети, отличники, хорошие, все было хорошо, всегда ходили на спорт и на то. Как будто бы, ну, на самом деле это было не, как сказать, там была уже какая-то психологическая подоплека, проблема, но ее не замечали у ребенка. Вот, и это вообще вот этот весь фон, депрессивное состояние, употребление может послужить триггером для развития психических расстройств по типу, ну, предположим, я здесь скажу, с которым мы лично сталкиваемся, шизофренического спектра, например. Человек употреблял, перестал, и триггером послужило употребление, и с тех пор это расстройство уже, оно с ним не как до этого, я сказала, проснулся и пришел в себя, а уже становится в хроническую форму переходит, долгое-долгое время его всю жизнь сопровождает, пока он, ну, не, точнее, пока он находится, как мы понимаем, эти расстройства, они находятся в категории только ремиссия, то есть излечение, слово не сюда, как бы неприменимо, да, и то есть пока он находится на терапии, может быть, это как будто бы его не беспокоит, но все равно психические расстройства, к сожалению, многие могут инвалидизировать человека, могут вызывать дефект личности впоследствии, да, что уже опять же складывается, точнее, на дальнейшей его жизни. Это вот первая зависимость, то, что я сказала, психические расстройства, кратковременные психические состояния, рискованное поведение, это какие последствия страшные могут быть. Ну, естественно, про депрессию, тревогу, это мы тоже говорим постоянно, что люди, которые говорят, не только дети, в принципе, любые, которые говорят, я думаю, снять стресс употреблением, должны для себя взять прекрасную мысль, то, что это принесет x2, x3, x1000, 10 раз больший стресс.
0: А вообще синтетические они намного хуже обычных, да?
1: Мы не можем говорить вообще, нам хуже-лучше, категория не подразделяется, и не подразделяется тяжелее-сильнее, слабее-легче-меньше, потому что это создает у человека ложное впечатление того, что если это хуже, есть что-то получше, я выберу это, предположим. Но на самом деле нет. На самом деле человек никогда не знает, что он из себя представляет, какой у него генетический внутри набор, как на него повлияет употребление того, что он считает лучше, хуже. Вот, но все является опасным, и все является опасным даже с первого раза.
0: Хорошо, вот такой вопрос. Вообще, вы сказали о том, что могут возникать какие-то уже психологические, психические отклонения, да, у людей. Вот стало ли таких отклонений больше?
1: Но
0: тоже сложно, да, говорить?
1: Сложно, конечно, да, сказать. Сложно, потому что этих статистических данных сейчас, например, у меня на руках и нет. И тем более, если мы говорим о категории, но все равно, наверное, несовершеннолетних, очевидно, меньше, чем взрослых, которые обращаются. Но я думаю, если бы мы обратились, да, к нашим стационарным отделениям и докторам, которые наблюдают уже эту картину, наверное, они бы сказали, что все же рост идет, точнее, что изменение идет в сторону роста.
0: Это, скорее всего, все-таки отследить сложно, да, вот эту всю связь между тем, как это происходит?
1: Да.
0: Чтобы статистику вести, я имею.
1: Да, да, потому что расстройство, как бы, как сказать, причин множество, а расстройств какое-то количество. И потом, статистика выводится по данному расстройству, например. Она внутри не подразделяется на причины. Поэтому, если мы просто голые, сухие статистические данные возьмем, мы сейчас этого с вами не поймем. Вот. Но обращений точно я лично могу, например, из своего собственного опыта сказать, как врач, там, да, не только с детьми, там, но и приемного отделения, много психозов на фоне употребления психоактивных веществ.
0: Ханбек Ибраимович, вот мы помним, что это было где-то, по-моему, год или два года назад тоже, когда активно опубликовались МВД, да, разные видео, когда проводились рейды, да, в разных клубах и других заведениях, когда, ну вот, искали, да, то, как связано ли это место с употреблением наркотиков. Вот такие рейды, мероприятия, они сейчас проводятся, и вот совместно, может быть, с какими-то патрульными службами, потому что тоже вот не раз наркологи рассказывали, что когда человека пьяного за рулем как бы останавливаешь, выясняется, что он, может быть, не просто пьян, да, а еще вот употребляет что-то.
2: Да, к сожалению, употребляющих наркотики и потом садящихся за руль становится больше. Эти рейды проводятся на постоянной основе. Каждые выходные по всей республике проводятся рейды. Если раньше, в 2023 году, по-моему, мы выявляли диджея, который сам и употреблял, и распространял на территории ночного клуба, сейчас, вследствие того, что мы постоянно проводим рейды и разъяснительную профилактическую работу проводим, лица, которые употребляют либо распространяют в ночных клубах, я могу сказать, что их нет. Потому что мы, когда проводим рейды, привлекаем кинолога с собакой, собака, она уже приучена находить наркотические вещества, независимо там, сколько много людей будет, либо какое-то место. Результат удаёт то, что клубы у нас сейчас чистые.
0: Вообще, может ли это говорить о том, что тогда употребление в других местах или вот даже дома, да, находясь, тоже становится больше? Вот, если раньше это была вот отсылка, да, клуб или там бар плюс наркотики, да, еще какие-то запрещенные вещества, то сейчас многие вот могут из закладки взять и пойти к себе домой, к себе в комнату, да, например.
2: Ну, такие случаи, конечно, есть. Тем более, когда студенты в общежитиях, комната она свободная, без родителей, без старших, делают, что хотят, где-то закладку покупают. Вот мы постоянно говорим, да, если у тебя три друга спортсмен, ты четвертым будешь. Если три ученых, ты четвертым. А если три у тебя друга закладчика, либо ты будешь закладчиком, если употребляющий, то ты тоже станешь употребляющим. Поэтому молодежь всегда обращаемся, следите, с кем вы ходите, с кем вы общаетесь, круг общения, она непосредственно влияет. Не может быть такого, чтобы кто-то с улицы подошел там и предложил наркотики. Нет, предлагает родные, близкие, друзья, там, кто попробовал, кто хочет втянуть тебя, потому что ему одному как бы неудобно, да, употреблять. Он хочет в компании. Поэтому особенно молодежь, студенты, надо развиваться, учиться, вести здоровый образ жизни. Мы всегда сопоставляем спорт. Спорт – это сила, спорт – это движение. Если ты вкладываешься в себя, у тебя не будет времени на всякую чушь там с наркотиками или с другими какими-то веществами баловаться.
0: Тинатина Азаматовна, я помню, вы тоже рассказывали о том, как родителям определить, как насторожиться, на что обратить особое внимание. Тоже можете еще раз рассказать?
1: Да, конечно. Надо сделать дисклеймер сразу. Первое. Подростки, лица пубертатного возраста находятся в гормональной перестройке, и их поведение само по себе может быть нестабильным. Второй момент. Надо понимать, что психика подростка разительно отличается от психики взрослого человека. И порой, как бы так сказать, спрашивать, грубо говоря, да, с него таким вот образом, как со взрослого, тоже не совсем возможно. Почему? Потому что, это я повторяю из раза в раз, о том, что человек, он растет, его мозг формируется, созревает, он созревает уже позже, чем пубертатный возраст заканчивается, у некоторых еще дальше позже. И в моменте своего подросткового возраста человек не понимает и неправильно может оценить риски. Плюс у ребенка есть некоторая такая катастрофизация мышления, что он какие-то вещи воспринимает очень серьезно. Чтобы взрослый не обратил внимания, ребенок очень серьезно это воспринимает. Вот. И поэтому хотелось бы, если мы разделим рекомендации на какие рекомендации дать родителям, как себя вести, и рекомендации, как определить, то в отношении как определить, опять же, конечно, мы смотрим на совокупность факторов, да? Вы понимаете, что изменения веса у человека могут быть по разным причинам. По причине депрессии, по причине расстройства пищевого поведения, по причине употребления наркотиков. Но если вы видите какое-то изменение, это уже о чем-то говорит. То есть изменение не сразу равно употреблению. То есть вы не должны сбежать домой, хватать своего ребенка и говорить: «Ах, ты наркопотребитель», да, там, или еще что-то. Нет. Вы должны понимать, что если что-то происходит, значит, какая-то есть для этого почва. И эта почва может послужить началом к употреблению, если вы, родитель, вовремя на это не обратите внимания. Вот. То есть мы смотрим на совокупность факторов. Но если мы берем конкретно, да, первое, с чего я уже начала, это изменение в весе, да, за короткий промежуток времени, это можно наблюдать. Изменение в поведении именно, я всегда говорю, это довольно стандартная фраза: человек был активный, открытый, и резко стал замкнутый, резко сузился круг его контактов и общения. Это тоже должно к чему-то привести и насторожить. Не напрямую, опять же, не равно употребление, но равно какое-то изменение состояния. Изменение в режиме сна и бодрствования, да, вот уже видите, что человек неадекватно бодрый, неадекватно сонливый. Для подростков характерна инверсия сна, То есть вы позже ложитесь, позже встаете. Но это могут быть какие-то часы. Но это не могут быть сутки. Если он у вас сутками спит, а потом сутками не спит, надо обратить внимание. То же самое и относится к ночным каким-то вылазкам из дома, да, каким-то, как вот уже Канабек Ибрагимович сказал правильно, компаниям, круг общения, то есть родитель заинтересованный, адекватный, должен понимать и знать, с кем его дети контактируют, кто в этот круг общения входит, потому что чаще всего люди вовлекаются и правда не с улицы, не так, что вы шли и вам первый встречный на улице попался и предложил наркотические вещества. Нет, это где-то откуда-то из этого происходит. Кто-то с этим знакомит. Что еще? Изменения в поведении, да, то есть он стал чрезмерно активный, неадекватно активный. И вот я не знаю, как слово неадекватно лучше разложить, но то есть вы же понимаете, когда человек стройно говорит, его мысль, да, у него становится разорванное мышление, разорванная речь, вы не понимаете, не можете уловить смысл того, что он пытается вам донести, или слишком сильная артикуляция речи какая-то, чересчур ускоренная, внешне вы тоже можете заметить, зрачки увеличенные, какие-то мимические выражения, чересчур гримасничание или какие-то изменения, там, не знаю, какие-то напряжения мышц, бруксизм это называется, вот, да, напряжение здесь, или какие-то там, я не знаю, подергивания. Опять же, все в совокупности играет роль. Если заметили, все равно обратитесь к специалисту, психиатру, или неврологу, педиатру, он уже вас там дальше направит, вот, но пропускать это не нужно. Если говорить касательно рекомендаций, какие нужно давать. Как вы уже поняли, нет смысла объяснять, не то чтобы нет смысла, естественно, надо объяснять и говорить, и надо говорить и показывать разные вещи, но самое главное – это выстраивать нормальные, здоровые отношения со своим собственным ребенком. Потому что дети, которые, опять же говорю, катастрофизация мышления может привести к тому, что ребенок настолько сильно будет бояться, если он уже, не дай бог, в эту ситуацию попал, что его родители узнают, что он предпочтет покончить жизнь самоубийством, нежели чем прийти и рассказать. А такие прецеденты, наверное, в истории человечества точно были. Поэтому чем больше есть возможность ребенку доверять своему родителю и говорить, тем больше шансов того, что ваш ребенок, он выйдет из этого состояния. Я не могу опять вернуть, зависимость неизлечимая вещь, то есть она называется ремиссией, да, дальше. Но он может, ребенок может с наименьшими последствиями для себя это обойтись, ну и вы, соответственно, тоже, если он с доверием к вам относится. Что еще я упустила, я даже не могу вспомнить по внешнему виду. Но, по-моему, вроде бы все сказала. Главное – это здоровые отношения со своими детьми. Сказать легко, я прекрасно это понимаю, да, что люди, они в первую очередь заняты, приоритет благополучия детей стоит у каждого родителя. Никто в этом не сомневается, что родитель хочет как можно лучшие условия для своего ребенка. Сначала физические, базовые, да, по пирамиде Маслоу. Вот, если можете, обратитесь к этому, почитайте. Я думаю, это всем будет полезно. Но ребенок, он не на только бытовом языке понимает, а точнее на бытовом языке он не понимает. Он не понимает, что ему это сейчас нужно, он, говорю же, на дальше не смотрит. Он здесь и сейчас находится. Поэтому надо с ним здесь и сейчас выстраивать отношения.
0: Угу. Канабек Ибраимович, вот сейчас, по-моему, на ежегодной основе, да, проводятся форумы против наркотиков, вот именно с молодежью, со школьниками. Вот такие форумы, они насколько все-таки помогают обратить внимание, и, может быть, вы ищете тоже какие-то другие подходы взаимодействия с молодежью, потому что часто говорят, что просто лекция, да, она не так эффективна. Вот, и вот по этой работе расскажите.
2: Да, вот с прошлого года формат доведение информации мы поменяли. Не просто лекция, а на форумы приглашаем известных личностей, блогеров, кумиров молодежи, кто ставит их выше. Когда от них идет информация, усваиваемости больше. Те же спортсмены, как они достигли? Чего встречались в своей жизни, да? Угу. Они же тоже были подростками.
0: Хорошо, спасибо вам сегодня за вашу информацию, да, я надеюсь, что эта информация помогла многим, тем, кому она нужна, и Вот я надеюсь, что все-таки борьба с наркотиками продолжится, и людей, подростков, детей, которые в это вовлекаются, все-таки станет меньше. А я напомню, что сегодня в программе «Точка зрения» приняли участие начальник отдела профилактики и взаимодействия с общественностью службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, подполковник милиции Ханабек Усенов, заведующий отделением медика психологической помощи несовершеннолетним Республиканского центра психиатрии и наркологии Тинатин Сагымбаева. Программу «Точка зрения» для вас провела Айда Незаркулова.
4: Открытое акционерное общество «Тундук» совместно с Министерством труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики сообщает. С 1 июля 2026 года начнется прием заявлений на пособие «Бала Ырысы». Раньше, чтобы оформить пособие, нужно было собирать справки из государственных органов и ездить в органы социальной защиты. Теперь все это в прошлом. Через мобильное приложение «Тундук» заявление можно подать за пару минут, не выходя из дома. Если вы еще не авторизованы в «Тундук», нажмите «Войти». Введите персональный идентификационный номер, серию и номер паспорта, электронную почту и номер телефона. Добавьте фотографию. Затем войдите в личный кабинет. После авторизации перейдите в раздел «Услуги», выберите «Соцвыплаты» и услугу «Бала Ырысы». Ознакомьтесь с описанием и условиями назначения пособия, после чего дайте согласие на обработку персональных данных, нажав «Да». Введите серию и номер паспорта, номер телефона, и система автоматически загрузит нужные данные из баз государственных органов. Имена детей, на которых возможно назначение пособия, адрес фактического проживания, а также перечень банков с открытыми счетами. Обратите внимание, отображаются только банки, подключенные к единой системе взаиморасчетов и национальной платежной системе L-Card. Нажмите «Подать заявку» и введите разовый код из СМС или электронной почты. Заявка подана, система автоматически рассчитает сумму. Статус можно отслеживать в разделе «История полученных услуг». Главное условие для назначения пособия «Бала Ырысы» – совместное проживание родителя и ребенка. Если адресные данные окажутся неактуальными, приложение «Тундук» предложит обратиться в МТУ или «Айлукмэты» для обновления адреса в системе «Санари-Паймак». Пособие перечисляется на банковский счет в выбранном заявителем банке, начиная со следующего месяца после подачи заявления, и выплачивается до достижения ребенком 3 лет. Размер пособия – не менее 1200 сомов. Для жителей высокогорных, труднодоступных и приграничных местностей с особым статусом применяются установленные коэффициенты доплат. Подать заявку через приложение «Тундук» могут только граждане Кыргызской Республики с паспортом. Доверенные лица, усыновители, опекуны, а также лица со статусом «Кайрылман» могут обратиться в территориальное управление Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики. Для этого необходимы следующие документы. Первое. Копия паспорта родителя с указанием персонального идентификационного номера, либо удостоверение «Кайрылмана». Второе. Копия свидетельства о рождении ребенка или детей с указанием персонального идентификационного номера. Третье. Сведения о регистрации по месту жительства или пребывания, подтверждающие постоянное проживание в населенном пункте, расположенном в высокогорных и отдаленных труднодоступных зонах, на отдельных приграничных территориях, имеющих особый статус. Четвертое. Паспорт Кыргызской Республики, оформленный на ребенка, либо справка о принадлежности к гражданству Кыргызской Республики в случаях, когда за ежемесячным пособием Бала Ырысы обращаются граждане Кыргызской Республики с детьми, имеющими свидетельства иностранных государств. При подаче заявления доверенным лицом либо законным представителем необходимы следующие документы. Первое. Паспорт. Второе. Доверенность, оформленная в порядке, установленном гражданским законодательством. Третье. Решение суда о назначении ребенку законного представителя. С 1 июля 2026 года гражданам Кыргызской Республики в мобильном приложении «Тундук» станут доступны раздел «Социальные выплаты» и услуга «Бала Ырысы». По вопросам пособия Бала Ырысы вы можете обратиться на телефон доверия для детей 111, а также по номерам контакт-центра Тундук.
5: Эртең менен ойгонуудан коркуу же жаңы күнгө кубаныч. Жалгыздык же чоң үйбүлө. Талкаланган тагдыр же жакындарыңыздын жанында бактылуу жашоо. Туура тандоо жаса. Баңгизатка жолоо.
6: Урматтуу радио кагармандар, биринчи радионун сигнал жеткирүүчү жабдыктарын профилактикадан өткөрүүгө байланыштуу 8-июль күнү саат таңкы 8:00-16:00 чейин жалпы республика боюнча радиодо тыныгуу жарыяланат. Келтирилген ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурайбыз.
7: Уважаемые радиослушатели, в связи с проведением профилактических работ на передающем оборудовании Биринчи радио 8 июля с 8 до 16 часов по всей республике объявляется перерыв вещаний. Приносим извинения за возможные неудобства.
8: Бишкекте саат 17:00.

0: Спонсор трансляции чемпионата мира по футболу М-Банк. Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу Coca-Cola.
1: В 2026 году футбольный мир вновь объединится. На этот раз чемпионат мира пройдет сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике, превратив их в настоящий центр мирового футбола. На 16 стадионах, наполненных атмосферой праздника и энергией болельщиков, каждый гол станет символом надежды. Каждый пас – воплощением мечты, а каждый матч – частью истории. Впервые в турнире примут участие 48 национальных сборных, которые сразятся за звание чемпиона мира. Обращается ли мировой футбол с легендами Лионелем Месси и Криштиану Роналду? И кто станет новой звездой? Ответы на эти вопросы мы получим вместе на телеканалах НТРК и НТРК Спорт с 11 июня по 19 июля. По вопросам спонсорского сотрудничества обращаться по номеру 0554 45 54 44.
2: Элине Агэдил кызматы. Өмүрүн арнап, тарыхта калган улуу инсандар тууралуу кызык баян. Жана учурда арабызда өзгөчө эмгеги менен таанылган замандашыбыз менен баарлашуу.
3: Биринчи радиодо Инсанат. Иш күндөрү саат 21:40 өткөндө.
4: Саламатсыздарбы, урматтуу радиоочулар. Биринчи радионун эфир толкунунда Инсанат уктуруусунун кезектеги чыгарылышы, микрофондо Зинакан Кайыпова. Бүгүн Инсанат уктуруусунун мейманы Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнүн отличниги Жусуп Аласагын атындагы Кыргыз Улуттук Университетинин журналистика жана коммуникация

0: В эфире Беринчье радио. Итоговый выпуск новостей. Добрый вечер и основные темы сегодня. Президент Садыр Джапаров дал старт техническому запуску канатных дорог в рамках проекта государственного значения «Всесезонный горный кластер Алатой-резорт» в Аксуйском районе Иссык-Кульской области. Ситуация по горюче-смазочным материалам в стране находится под контролем. На ежедневной основе проходит мониторинг на внутреннем рынке ГСМ. Идет работа по обеспечению бесперебойного снабжения населения и всех отраслей экономики страны. В Кыргызстане зафиксировали рекорд летнего потребления электричества. В чем заключаются основные причины? Далее подробно. Президент Садыр Джапаров сегодня дал старт техническому запуску канатных дорог в рамках проекта государственного значения «Всесезонный горный кластер Алатой-резорт» в Аксуйском районе Иссык-Кульской области. Глава государства ознакомился с ходом строительства инфраструктуры будущего высокогорного курорта. Продолжение темы далее.
1: Кресло и кабина. У нас комбинированная система. То есть две кресла и кабины идут. Кресло оборудовано на 6 персон, на 6 человек. Содержится для них безопасность. Поручень закрывается автоматически и блокируется.
2: Представители проекта сообщили, что на сегодняшний день завершено строительство двух канатных дорог. Б1 протяженностью 1727 метров и Б2 протяженностью 2296 метров. Также в рамках

0: Добрый день, в эфире Беренче Радио, программа «Точка зрения», в студии Айдай Низаркулова, за режиссерским пультом работает Максат Мамралиев. По данным Министерства внутренних дел, 2 июня в результате спецоперации был ликвидирован канал поставки крупных партий наркотиков афганского происхождения через территорию Кыргызстана с последующим транзитом и распространением в Узбекистан. Кроме того, также вышла информация о том, что был пресечен канал распространения синтетических наркотиков в особо крупном размере на территории страны, а также ликвидирован интернет-наркомагазин. Необходимо отметить, что в Кыргызстане продолжается активная борьба с распространением наркотиков и наркозависимостью. Сегодня в нашей программе мы расскажем о мерах профилактики, о работе правоохранительных органов и специалистов-наркологов, а также о том, как защитить молодежь от опасности наркотиков. Для этого сегодня в студию прямого эфира мы пригласили начальника отдела профилактики и взаимодействия с общественностью службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, подполковника милиции Ханбека Усенова. А помимо этого у нас в студии находится заведующий отделением медико-психологической помощи несовершеннолетним Республиканского центра психиатрии и наркологии Тинатин Сагымбаева. Добрый день, дорогие гости.
1: Здравствуйте.
0: А вот сегодняшний эфир мы решили провести как раз потому, что как раз накануне, да, вышло сразу две новости о крупном канале, который был ликвидирован именно с переотправкой этого самого груза, да, скажем так, через Кыргызстан, и вот интернет-магазин. Хотелось бы вот у вас узнать поподробнее, расскажите вообще, каким образом выстроена вот работа в этом направлении, да, и вот если у вас есть информация, которую вы можете рассказать немного поподробнее вот именно об этих случаях.
2: Ну, борьба с незаконным оборотом наркотиков осуществляется на постоянной основе подразделениями Министерства внутренних дел Кыргызской Республики во взаимодействии с правоохранительными органами Кыргызской Республики. Проводятся оперативно-розыскные следственные мероприятия по выявлению и пресечению каналов поставок наркотических средств, по задержанию лиц, причастных к изготовлению, хранению или сбыту. Особое внимание уделяется выявлению организованных преступных групп, транснациональных групп, перекрытию каналов международных маршрутов и поставок. 2 июня как раз вышла информация, вот, когда мы с коллегами из соседних государств выявили организаторов, которые занимаются распространением наркотических средств афганского происхождения. А также Министерство внутренних дел проводит профилактическую работу среди школьников, студентов, а также всего населения. Хотелось бы отметить, что каждый год выявляется более 1000 наркопреступлений на территории Кыргызской Республики. В этом году за 4 месяца было выявлено 359 наркопреступлений органами внутренних дел.
0: Угу. Вот можете немного расшифровать, что относится к наркопреступлениям, вот чего больше всего, да, чтобы понять именно вот эти вот наркомагазины, да, через телеграм-каналы, либо вообще вот сбыт вот этого всего, вот каких или всего, как бы, скажем так, поровну, да, почти, чего больше всего у нас в стране присутствует?
2: Ну, в последнее время в связи с развитием интернет-технологий, различных мессенджеров, выявляется более половины даже наркопреступлений, большинство составляет это сбыт. То есть пересылка, сбыт, перевозка. И трудность в том, что бесконтактным путем это все происходит. Если раньше мы знали лицо, которое занимается распространением наркотиков, где он живет, чем занимается, круг его общения, в настоящее время эти технологии дают возможность всем, кто желает, кто хочет распространять наркотики, через телеграм-каналы получать наркотические средства, и бесконтактным путем, путем закладок, оставляют. И тот человек, который покупает, тоже не знает, кто поставил, как она здесь оказалась. Ему передают координаты, и по этим координатам он может приобрести наркотические средства.
0: Вообще, скажите, вот я не спрашиваю подробнее о каких-то методах, да, но вообще в работе насколько сложно вот это все, на это все реагировать, потому что нужно это же на постоянной основе отслеживать, смотреть, что нового у них появляется, как можно, может быть, в какое время, да, там чаще всего можно будет заметить, да, вот закладчиков или еще кого-то. Вот это ведь требует же такой очень скоординированной большой работы, когда нужно буквально быстро реагировать на всякие какие-то поступления, может быть.
2: Да, в нашей службе по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в 2021 году мы создали управление по борьбе с синтетическими наркотиками. Там есть отдел, который мониторит интернет-пространство, который появляются новые интернет-магазины, принимают меры по ликвидации этих магазинов. Также в 2024 году мы создали отдел профилактики, чтобы больше населения знало о вреде наркотиков, об уголовной ответственности. Вот мы с Тинатин Азаматовной на постоянной основе проводим профилактические меры для студентов, школьников. Если говорить о сбыте, здесь с 14 лет наступает уголовная ответственность. То есть все наркотики пагубно влияют на здоровье. И человек, осознавая, что это вещество может вплоть погубить другого человека и нанести большой ущерб обществу, все равно занимается сбытом, распространением. И здесь законодательно закреплено, что с 14 лет уголовная ответственность и от 5 до 15 лет с лишением свободы, с конфискацией имущества.
0: А вообще за последние годы таких случаев было много, да, когда именно несовершеннолетних, вот вы сказали, аж с 14 лет, да, могут привлекаться. Вот насколько это тоже, скажем так, молодеет, да, потому что мы знаем, что подростки все чаще тоже на них легче повлиять, да, легче их каким-то легким, свободным или быстрым заработком к этому привлечь. Вот таких случаев, как вы наблюдаете, стало больше?
2: Ну да, последние годы возраст молодеет в связи с тем, что все хотят легких денег, быстро заработать, меньшим трудом больше заработать, да? Но, к сожалению, так не получится. За каждое преступление придется ответить. И студенты, старшеклассники, некоторые живут не с родителями, то есть родители находятся за пределами Кыргызстана, либо это неполная семья, социально уязвимая семья. Но даже есть случаи, где все полноценно в хорошей семье, в достатке живут, но все равно решили попробовать для себя подзаработать денег. Один раз поставлю закладку, два раза ничего не случится. Но здесь надо отметить, что синтетика – это очень сильный наркотик. И одна закладка содержит уже к уголовной ответственности можно привлекать. То есть вес позволяет для привлечения к уголовной ответственности.
0: Смотрите, вот закладка, да, в зависимости от веса, вот этого самого вещества тоже уголовная ответственность меняется, да, тоже?
2: Да, в 2024 году был принят новый закон о наркотических средствах, психотропных веществах, их аналогах и прекурсорах за номером 69. Во исполнение этого закона в прошлом году мы обновили, приняли постановление Кабинета министров 152. Вот в этом постановлении идет градация по весу, либо легкий вес, либо тяжкий, либо особо тяжкий вес. В соответствии с этим когда следователи уже расследуют уголовное дело, будут ссылаться на тот вес, который совпадает и квалифицирует по принадлежности к какой-то статье Уголовного кодекса.
0: Хорошо. Тиназина Заматовна, хотелось бы тоже к вам обратиться. Как раз мы вот начали с такой немного другой части. А вот я хотела бы у вас спросить, сейчас тоже описали портрет, да, закладчика, и почти постоянно говорится о том, что вот и психологами, и психиатрами, о том, что невозможно вот внешний вид человека, да, скажем так, охарактеризовать то, что вот этот человек может там пойти на какие-то неправильные или крайние вещи. Вот по вашему мнению, это вообще каким образом, почему такое получается? Вы тоже, думаю, проводите беседы и с молодежью, и для того, чтобы студенты не становились закладчиками, да? Вот что вы можете вообще наблюдать?
1: Ну да, я точно соглашусь, да, с Канабеком Бремичем насчет того, что портрет наркораспространителя и потребителя, он уже никак не ассоциируется с маргинальной категорией, да, это тоже уже такой пережиток прошлого, и стигма в целом, если честно, в отношении лиц, которые употребляют наркотические или психоактивные вещества. Сейчас, вне зависимости от вашего социального положения, вне зависимости от вашего там достатка, уровня образования, лица из полных и неполных семей, дети, вот родители, которые находятся на заработках, те, которые находятся здесь, все равно в категорию риска, в группу риска попадают все подростки. Это не значит, что все употребляют, это раз. Это не говорит о том, что это повсеместно всех детей касается, но если мы говорим, выбираем ту группу, с которой мы соприкасаемся, которые обратились к нам, у них нет какой-то определенной черты, например, связанной с местом проживания, регионом, я говорю, или с каким-то социальным положением.
0: А вообще, вот само, если вообще это рассматривать, то бывают ли такие случаи, когда не мужчины, не парни, а именно девушки тоже вот идут на такие вещи, потому что, ну, тоже как стигма, да, люди привыкли думать, что только мальчики, да, могут таким заниматься, вот можно ли ожидать, и есть ли такие случаи, когда таким занимаются девушки тоже?
2: Да, есть такие случаи, к сожалению. Именно закладкой, прикрываясь даже платком, как бы убрать подозрения. И во всем мире, вот по статистике Всемирной организации здравоохранения, увеличивается именно на 5% доля женщин, употребляющих наркотики. Почему это происходит? Потому что новые синтетические наркотики можно принимать неинъекционно, то есть традиционные, то, что мы про героин знаем, что надо использовать какие-то специальные средства. Здесь это все уже меняется в легкую сторону, и это дает возможность легко употребить и быть незамеченными.
0: Тинатина Заматовна, вот сейчас много людей, у кого есть наркотическая зависимость, и так у нас есть, оказывается, звонок телефонный. Давайте послушаем, какой вопрос нам хотят задать. Добрый день.
3: Алло.
0: Алло, да, здравствуйте.
3: Саламат, сэр.
0: Саламат, спэ.
3: Крысай Самолов?
0: Болот.
3: Алло.
0: Да, Болот, айта өреніз.
3: Кетіп көрс. Айлай, актуалды тема олудатта, чынында, чурматты қонақ. Мына азыр жылдан жылға наркотиктің түрлері көп, синтетикалық паражуздарға не деп, таблетке деп. Мына мені өкіндірген несі, сол азыркы сіз айтып отырсыз, жас балалар көп ақша батыра табу үшін сондайға шақырып қалады. Енді бюджетінен анда тұра тұрасыз, мен мына жақында еле көп болдым, 2-3 күнде. Бір танысымдан сондай баласы. Осы бір дастап қалды, адамдар өздері жолықпайды да, жерде телефон арқылы еле мына апарып қойсаң, сіз бересің, мұны бересің, сіз бір апарған, екі апарып қалады екен, ұзашты. Анан басталып қалып, білбей қалғандар ұшырлар болады да. Осы көп түрген балалар мен мақұл емес, бірінші жол қабыл болған, сіз айтқандай екінші үшінші іште қабыл алып жүргендер ларына түсінеміз. Осы мәселе бойынша көптеген балалар түсініп білмей қалып адасып қалысып, білмегендікке байланысты көшіп отырып қалғандар бар. Ал жөнінде білесіз, президентке адвокаттар ателлер келип чыккан да. Жана президент өзү айтты, эгерде биринчи болуп адашып калса кандайдыр бир жеңелде караштырып көрөлү. Анан бир экиси болсо ал мыйзам алдында жооп берет деп. Бир өкүмдөндүргөн нерсе ошолорду казакаштер кармалып атпайбы. Башка Мексикада отурат деп башка жакта жүрүшөт дейт. Мына кармалып ошо заказчиктер жок болуп калып атат да. Ушу через телефон аркылуу өзүңүз билесиз го, мына илгери баягы Сирияга да чакырганда телефон, интернет аркылуу өшүктүрүлө башына айландырып ушундай өкүнүчтүү нерсе болуп атат да. Биздин жаш балдар ошо кабылып калганы, өмүрлөрүндө балта чабылып калган, конечно, незнание закона не освобождает от ответственности. Бирок ушундай нерсе мени да өкүндүрөт да. Жашында адашып калып, билбей калышып, бат эле балдар, жаш азыркы балдар ошондой бат эле берилип кетип атат да. Ушундайды көбүрөөк мен ойлойм, түшүндүрүү иштерин көбүрөөк жүргүздүрүп айтып деп телевизордон башка жактан көбүрөөк айтсак дейм да. Ошо жаш балдар ошондого көбүрөөк аз кирип кетип көгөрүп атасыз, велосипед менен деле мындай менен деле ташташтыктер көп да. Эмне ташып атканыбызды билбейбиз. Ошолорго көбүрөөк массалык маалыматтар жактан түшүндүрсөк дейм да. Ушул балдар, жаш балдардын балтасын балта өзүнө балта чабылып алсын деген ойдомун да. Рахмат.
0: Рахмат. Да, тут как раз был вопрос по поводу того, что некоторые подростки в первый раз попадаются, а потом, когда сталкиваются с ответственностью, как бы по незнанию, и вот мы тоже видели не так давно, когда были встречи президента на юге, да, там тоже родители говорили о том, что вот такая проблема, вы можете ее рассмотреть. Вот что делать с этим, какую работу вы проводите?
2: Ну, во-первых, вот отвечая на вопрос, хочу отметить, что в Телеграме, когда они пишут и говорят, что это будет запрещенное вещество, все осознают, все понимают, что это наркотики, либо психоактивные какие-то вещества синтетического характера. И устраиваясь на работу, зная, что надо будет получить предмет где-то там в горах, где-то в кустах, у любого человека должно быть
1: сомнение.
2: Сомнение, да? Вот? А что я делаю? А да. Законно ли я какие-то действия совершаю? Вот. И обратно же. Они же проходят обучение. Первые три дня, когда их набирают закладчиком, обучают. Вот такие-то действия. Пойдешь там, возьмешь, сюда заложишь, координаты сфотографируешь. То есть курьер, что он делает? Получает из рук, передает в руки, да? Домашний адрес есть. Либо в офис, либо куда-то. То есть какой-то контакт есть. А здесь бесконтактным путем где-то взял, где-то непонятно скопал, здесь заложил, сфотографировал, непонятно координаты кому-то отправил. Вот эти действия все говорят, что ты работаешь закладчиком. То есть любой человек логически должен подумать, что это незаконно, что такими действиями я нарушаю закон. За это потом придется отвечать. В этом плане мы, когда с родителями тоже встречаемся, подробно объясняем. Следите за вашими детьми, за студентами. Потому что когда вот студент приезжает в основном в город Бишкек, закладчиков много, воля, хочу там поработать, хочу здесь поработать, надо искать такую работу законную, где есть официальные сайты, которые предоставляют работу. Они через Telegram, через непонятные какие-то каналы и попадаться в руки таких интернет-мошенников, либо закладчиками какими-то.
0: Вот я бы сказала, что вы сейчас очень правильную траекторию, да, рассказали. Прежде чем заложить вот этот предмет, да, человек много действий выполняет. То есть, выполняя каждое действие, он должен понять, что это все противозаконно, и это должно все-таки заставить его задуматься, да?
2: Да.
0: Хорошо. Вот такой вопрос у меня был по поводу вообще самих закладчиков, да? Получается, вы проводите ли какие-то рейды? Например, мы знаем, что раньше вот бывали времена, когда люди фиксировали на фото, видео, говорили, вот здесь какой-то парень что-то там скапывает, что-то прячет. Вот как вы отреагируете на это? Вот сейчас какие-то такие сообщения вообще они вам тоже приходят или нет? И если что, куда можно обращаться, если вы стали свидетелем, да, вот каких-то таких действий, когда закладчик, да, что-то закапывает или куда-то закладывает эту заначку?
2: Ну, в первую очередь, в целях безопасности самого человека мы не рекомендуем задерживать либо какие-то действия совершать, потому что у него может быть рядом нож, либо какие-то колющие, режущие предметы, да?
0: Угу.
2: Звонить в 102, в первую очередь, 102 позвонить, сообщить, что подозрительный человек где-то закапывает, либо откапывает, да, и сфотографировать, на видеофиксацию сделать. Можно будет, мы и получаем, у нас есть Instagram аккаунт sbnon_kg, постоянно отправляет, мы эти информации отрабатываем, дальше работаем. В том плане можно позвонить и в 102, рекомендуем, и mm-hmm. можно в Instagram также отправить.
0: Mm-hmm. Хорошо, а вот по поводу так. По поводу у меня был вопрос, вот вы, получается, в Узбекистане, который канал уже был ликвидирован, эта работа, получается, проводилась совместно с другими странами, и вообще, насколько часто и на постоянной основе вы обмениваетесь информацией друг с другом для того, чтобы вот пресекать вот такие каналы?
2: Ну, наркотрафик, он имеет такие обширные территории, ему границы нипочем, да, так скажем. Поэтому все правоохранительные органы соседних государств в рамках СНГ, ОДКБ, ШОС у нас имеются соглашения, где мы можем отработать определенную информацию совместно, в том числе и проводим контролируемые поставки. Это один из методов правоохранительных органов. В прошлом году, в 25-м, мы провели 21 мероприятие с соседними государствами. То есть информация имеется, совместно с правоохранительными органами мы отрабатываем и в конечном итоге задерживаем и отправителя, и посредника, и получателя. Это тот метод, который позволяет всю цепочку задержать и в нескольких государствах. В этом году мы провели таких 8 мероприятий. 2 июня было опубликовано то, что вот в интернет-пространствах через нашу территорию провели 51 килограмм наркотиков и хотели распространить в Узбекистане.
0: Вообще, с каким состоянием, с какими проблемами со здоровьем они сталкиваются на протяжении вот длительного времени, потому что я помню, что вы говорили, даже если один раз пробуешь, это уже большой урон для здоровья и может вызвать быстрое привыкание.
1: Да, зависимость, как мы, ну это в принципе то, что мы всегда говорим и повторяем, это одна сторона проблемы по сравнению с другими, которые также возникают от употребления синтетических веществ. Потому что, ну вот, если начать с причин, то, что вы говорили, интерес, да, интерес, любопытство, это есть какой-то процент, но он тоже не возникает на беспочвенной почве. Зачастую, если вы проводите анализ, собираете анамнез, работаете с родственниками, семьей, выясняется, что какая-то проблема все-таки она присутствует где-то в внутрисемейных отношениях. Возможно. Да, и как я ранее уже сказала, нет определенного паттерна среди них как бы социального, но эмоционально все равно все эти несовершеннолетние, которые обратились, какая-то проблема у них присутствовала, потому что обычно употребление тоже как бы, как вообще, из чего это в принципе возникает? Человек хочет реализовать свои какие-то эмоции, потребности, выбирает деструктивный путь, понимая, что он деструктивный, но все равно его выбирает. Вследствие чего? Вследствие того, что понимаешь, что это самый быстрый способ реализовать его какие-то негативные эмоции, которые у него есть. Вот. А это, эти эмоции, это все складывается на фоне вот этих межличностных, семейных каких-то отношений, может быть, травм, может быть, еще чего-то. Но любопытство я тоже не буду отрицать в какой-то степени. Что в последующем с ними бывает? Здесь стоит, наверное, провести четкую грань, потому что зависимость сама по себе, какие несет за собой последствия, наверное, отдельно скажу. Начну с психических расстройств. То, что вот мы говорили, однократное употребление может вызвать у вас измененное состояние сознания, которое за собой повлечет развитие галлюцинаций или бредовых состояний, психоза, то бишь. А это в соответствии будет нести рискованное поведение. То есть человек будет вести себя соответственно тому, что он видит. Прыгать в окно, пытаться кого-то убить, пытаться убить себя, пытаться вступить в сексуальные отношения насильственным образом с другим человеком, потому что мы понимаем, что в том числе эти некоторые вещества могут влиять и на эту сферу, да, человека. И это уже несет, понятно, какие за собой риски. То есть человек приходит в себя, и тут он понимает, что он совершил какое-то правонарушение, что он был там под воздействием, или он нанес сам себе вред, и это на всю его оставшуюся жизнь уже будет иметь колоссальный отпечаток. Либо пациент может употреблять, ему будет казаться, что с ним, а человек зачастую никогда не понимает, что зависимость к нему уже пришла, потому что критика в вопросах употребления, она исчезает первой, да, как вы знаете, как человек с алкогольной, с наркотической зависимостью, это очень малый процент людей, которые сами признают, что у них эта зависимость присутствует. Вот. И человек будет ему казаться, что в принципе якобы с ним все в порядке, ничего не происходит, он это все контролирует, но тут к нему тоже незаметно может подкрасться другая часть психических расстройств. Mm-hmm. То есть употребление было триггером, предположим. Вот, кстати, хотела бы ремарку сделать, вернувшись назад, что дети как раз, которые, вот, например, бывает такое стандартное представление, что отличный, благополучный ребенок, он защищен. Он в группе риска находится, в том числе, если не больше. Почему? Потому что если вы постоянно оказываете давление на ребенка, постоянные к нему есть какие-то, так сказать, несопоставимые требования, естественно, нельзя полностью все спускать на рукава и давать человеку возможность вести себя, как он хочет, он тоже будет совершать какие-то странные действия. Но если происходит вот такое постоянное длительное давление на человека, у него есть больше шанс в это, так сказать, уйти из-за этого стресса, реализоваться, как я уже ранее говорила. И вот у многих людей, точнее, не многих людей, у некоторых наших пациентов как раз-таки вот была такая ситуация, где это, наоборот, были супер позитивно благополучные дети, отличники, mm-hmm. хорошие, все было хорошо, всегда ходили на спорт и на то, как будто бы, ну, на самом деле это было не... Как сказать, там была уже какая-то психологическая подоплека, проблема, но ее не замечали у ребенка. Вот, и это вообще вот этот весь фон, депрессивное состояние, употребление может послужить триггером для развития психических расстройств по типу, ну, предположим, я здесь скажу, с которым мы лично сталкивались, шизофренического спектра, например. Человек употреблял, перестал, и триггером послужило употребление, и с тех пор это расстройство уже, оно с ним не как до этого, я сказала, проснулся и пришел в себя, а уже становится в хроническую форму переходит, долгое-долгое время его всю жизнь сопровождает, пока он не, точнее, пока он находится, как мы понимаем, эти расстройства, они находятся в категории только ремиссия, то есть излечение, слово не сюда, как бы неприменимо, да, то есть пока он находится на терапии, может быть, это как будто бы его не беспокоит, но все равно психические расстройства, к сожалению, многие могут инвалидизировать человека, могут вызывать дефект личности впоследствии, да, что уже опять же складывается, точнее, на дальнейшую его жизнь. Это вот первая зависимость, то, что я сказала. Психические расстройства, кратковременные психические состояния, рискованное поведение, это какие последствия страшные могут быть. Ну, естественно, про депрессию, тревогу, это мы тоже говорим постоянно, что люди, которые говорят, не только дети, в принципе, любые, которые говорят, я думаю, снять стресс употреблением, должны для себя взять прекрасную мысль, то, что это принесет x2, x3, x1000, 10 раз больший стресс.
0: Угу. А вообще синтетические они намного хуже обычных, да?
1: Мы не можем говорить вообще нам хуже-лучше категория не подразделяется, и не подразделяется тяжелее-сильнее, слабее-легче-меньше, потому что это создает у человека ложное впечатление того, что если это хуже, есть что-то получше, я выберу это, предположим. Mm-hmm. На самом деле нет. На самом деле человек никогда не знает, что он из себя представляет, какой у него генетический внутри набор, как на него повлияет употребление того, что он считает лучше, хуже. Mm-hmm. Вот, но все является опасным, и все является опасным даже с первого раза.
0: Mm-hmm. Хорошо, вот такой вопрос. Вообще, вы сказали о том, что могут возникать какие-то уже психологические, психические отклонения, mm-hmm. да, у людей. Вот стало ли таких отклонений больше?
1: Но
0: тоже сложно, да? Говорить?
1: Сложно, конечно, mm-hmm. да, сказать. Сложно, потому что этих статистических данных сейчас, например, у меня на руках и нет. И тем более, если мы говорим о категории, но все равно, наверное, несовершеннолетних очевидно меньше, чем взрослых, которые mm-hmm. обращаются. Но я думаю, если бы мы обратились, да, к нашим стационарным отделениям и докторам, которые наблюдают уже эту картину, наверное, они бы сказали, что все же рост идет, точнее, что изменение идет в сторону роста.
0: Это, скорее всего, все-таки отследить сложно, да, вот эту всю связь между тем, как это происходит.
1: Да.
0: Ну, чтобы статистику вести, я имею в виду.
1: Да, да, потому что расстройство, как бы, как сказать, причин множество, а расстройств mm-hmm. какое-то количество. И потом, статистика выводится по данному расстройству, например. Она mm-hmm. внутри не подразделяется на причины. Поэтому, если мы просто голые, сухие статистические данные возьмем, мы сейчас этого с вами не поймем. Mm-hmm. Вот. Но обращений точно я лично могу, например, из своего собственного опыта сказать, как врач, там, да, не только с детьми, там, но и приемного отделения. Mm-hmm. Много психозов на фоне употребления психоактивных веществ.
0: Угу. Ханбек Ибраимович, вот мы помним, что это было где-то, по-моему, год или два года назад тоже, когда активно публиковались МВД, да, разные видео, когда проводились рейды, да, в разных клубах и других заведениях, когда, ну вот, искали, да, то, как связано ли это место с употреблением наркотиков. Вот такие рейды, мероприятия, они сейчас проводятся, и вот совместно, может быть, с какими-то патрульными службами, потому что тоже вот не раз наркологи рассказывали, что когда человека пьяного за рулем как бы останавливаешь, выясняется, что он, может быть, не просто пьян, да, а еще вот употребляет что-то.
2: Да, к сожалению, употребляющих наркотики и потом садящихся за руль становится больше. Эти рейды проводятся на постоянной основе. Каждые выходные по всей республике проводятся рейды. Если раньше, в 2023 году, по-моему, мы выявляли диджея, который сам и употреблял, и распространял на территории ночного клуба. Mm-hmm. А сейчас, вследствие того, что мы постоянно проводим рейды и разъяснительную профилактическую работу проводим, лица, которые употребляют, либо распространяют в ночных клубах, я могу сказать, что их нет. Потому что мы когда проводим рейды, привлекаем кинолога с собакой. Собака, она уже приучена находить наркотические вещества, независимо там, сколько много людей будет, либо какое-то mm-hmm. место. Результат удаёт то, что клубы у нас сейчас чистые.
0: Вообще, может ли это говорить о том, что тогда употребление в других местах или вот даже дома, да, находясь, тоже становится больше? Вот если раньше это была вот отсылка, да, клуб или там бар плюс наркотики, да, еще какие-то uh-huh. запрещенные вещества, то сейчас многие вот могут из закладки взять и пойти к себе домой, к себе в комнату, да, например.
2: Ну, такие случаи, конечно, есть, тем более, когда студенты в общежитиях, комната, она свободная, без родителей, без старших, делают, что хотят. где-то закладку покупают. Вот мы постоянно говорим, да, если у тебя три друга спортсмена, ты четвертым будешь. Если три ученых, ты четвертым. А если три у тебя друга закладчика, либо ты будешь закладчиком, если употребляющий, то ты тоже станешь употребляющим. Поэтому молодежь всегда обращаемся, следите, с кем вы ходите, с кем вы общаетесь, круг общения, она непосредственно влияет. Не может быть такого, что кто-то с улицы подошел там и предложил наркотики. Нет, предлагает родные, близкие, друзья, там, кто попробовал, кто хочет втянуть тебя, потому что ему одному как бы неудобно, да, употреблять. Он хочет в компании. Поэтому особенно молодежь, студенты, надо развиваться, учиться, вести здоровый образ жизни. Мы всегда сопоставляем спорт. Спорт – это сила, спорт – это движение. Если ты вкладываешься в себя, у тебя не будет времени на всякую чушь там с наркотиками или с другими какими-то веществами баловаться.
0: Тинатина Заматовна, я помню, вы тоже рассказывали о

таким вот образом, как со взрослого, тоже не совсем возможно. Почему? Потому что, это я повторяю из раза в раз, о том, что человек, он растет, его мозг формируется, созревает, он созревает уже позже, чем пубертатный возраст заканчивается, у некоторых еще дальше позже. И в моменте своего подросткового возраста человек не понимает и неправильно может оценить риски. Плюс у ребенка есть некоторая такая катастрофизация мышления, что он какие-то вещи воспринимает очень серьезно. Чтобы взрослый не обратил внимания, ребенок очень серьезно это воспринимает. Mm. Вот. И поэтому хотелось бы, если мы разделим рекомендации на какие рекомендации дать родителям, как себя вести, и рекомендации, как определить, то в отношении как определить, опять же, конечно, мы смотрим на совокупность факторов, да? Вы понимаете, что изменения веса у человека могут быть по разным причинам. По причине депрессии, по причине расстройства пищевого поведения, по причине употребления наркотиков. Но если вы видите какое-то изменение, это уже о чем-то говорит. То есть изменение не сразу равно употреблению. То есть вы не должны сбежать домой, хватать своего ребенка и говорить: «Ах ты, наркопотребитель», да, там, или еще что-то. Нет. Вы должны понимать, что если что-то происходит, значит, какая-то есть для этого почва. И эта почва может послужить началом к употреблению, если вы, родитель, вовремя на это не обратите внимания. Вот. То есть мы смотрим на совокупность факторов. Но если мы берем конкретно, да, первое, с чего я уже начала, это изменение в весе, да, за короткий промежуток времени, это можно наблюдать, изменение в поведении именно, ну вот, я всегда говорю, это довольно стандартная фраза, человек был активный, открытый и резко стал замкнутый, резко сузился круг его контактов и общения. Это тоже должно к чему-то привести и насторожить. Не напрямую, опять же, не равно употребление, но равно какое-то изменение состояния. Изменение в режиме сна и бодрствования. Да, вы тоже видите, что человек неадекватно бодрый, неадекватно сонливый. Для подростков характерна инверсия сна, то есть вы позже ложитесь, позже встаете, но это могут быть какие-то часы, но это не могут быть сутки. Если он у вас сутками спит, а потом сутками не спит, надо обратить внимание. То же самое и относится к ночным каким-то вылазкам из дома, да, каким-то, как вот уже Канабек Ибрагимович сказал правильно, компаниям, круг общения, то есть родитель заинтересованный, адекватный, должен понимать и знать, с кем его дети контактируют, кто в этот круг общения входит, потому что чаще всего люди вовлекаются и правда не с улицы, не так, что вы шли и вам первый встреча на улице попался и предложил наркотические вещества. Нет, это где-то откуда-то из этого происходит. Кто-то с этим знакомит. Что еще? Изменения в поведении, да, то есть он стал чрезмерно активный, неадекватно активный. И вот я не знаю, как слово неадекватно лучше разложить, но то есть вы же понимаете, когда человек стройно говорит, его мысль, да, у него становится разорванное мышление, разорванная речь, вы не понимаете, не можете уловить смысл того, что он пытается вам донести, или слишком сильная артикуляция речи какая-то, чересчур ускоренная, внешне вы тоже можете заметить, зрачки увеличенные, какие-то мимические выражения, чересчур гримасничание или какие-то изменения, там, не знаю, какие-то напряжения мышц, бруксизм это называется, вот, да, напряжение здесь, или какие-то там, я не знаю, подергивания. Опять же, все в совокупности играет роль. Если заметили, все равно обратитесь к специалисту, к психиатру, или неврологу, к педиатру, он уже вас там дальше направит. Вот, но пропускать это не нужно. Если говорить касательно рекомендаций, какие нужно давать. Как вы уже поняли, нет смысла объяснять, не то чтобы нет смысла, естественно, надо объяснять и говорить, и надо говорить и показывать разные вещи, но самое главное – это выстраивать нормальные, здоровые отношения со своим собственным ребенком. Потому что дети, которые, опять же говорю, катастрофизация мышления может привести к тому, что ребенок настолько сильно будет бояться, если он уже, не дай бог, в эту ситуацию попал, что его родители узнают, что он предпочтет покончить жизнь самоубийством, нежели чем прийти и рассказать. А такие прецеденты, наверное, в истории человечества точно были. Поэтому чем больше есть возможность ребенку доверять своему родителю и говорить, тем больше шансов того, что ваш ребенок, он выйдет из этого состояния. Я не могу опять вернуть, зависимость неизлечимая вещь.
то есть оно называется ремиссией, да, дальше. Но он может, как сказать,